0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

0: Голдовый хит на радио Хит ФМ. Год 2006. Кеймаро.
1: Yeah.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: какие заготовки на зиму наиболее полезны, а какие по-настоящему опасны, рассказали российские ученые. В топ самых полезных продуктов вошла квашеная капуста. В ней содержатся молочно-кислые бактерии и пробиотики, которые улучшают микрофлору кишечника. Моченые яблоки – источник калия, железа и клетчатки, которые не только поддерживают работу сердца, но и помогают в профилактике анемии. Также к полезным заготовкам относят протертую смородину с сахаром. В таком виде она сохраняет максимум витамина С и полезна даже во время приема антибиотиков. Что же касается опасных закруток, то самые рискованные медики называют маринованные грибы, которые при негерметичной закатке способны выделять ботулотоксин – один из сильнейших ядов, вызывающий паралич мышц. А варенье, вопреки мифу о пользе, медики называют врагом поджелудочной. Две ложки могут содержать до 25 граммов сахара. И чтобы не вредить своему здоровью, эксперты рекомендуют сушить или замораживать грибы вместо консервации, а варенье есть редко и понемногу. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовой

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: здоровья.
1: Для того, чтобы улучшить качество сна, многие люди контролируют его с помощью различных трекеров. Однако, по словам американских ученых, именно показатели умных часов и колец усиливают тревогу и ухудшают качество сна. Все чаще медики встречают пациентов, которые принимают показатели трекеров за точную оценку своего сна. При этом активно игнорируют результаты медицинских обследований, которые могут говорить об обратном. Особенно врачи критикуют так называемый балл качества сна, ведь в науке нет такого понятия. Помните, что трекеры оценивают сон косвенно. И для того, чтобы действительно нормализовать сон, медики рекомендуют обеспечить в спальне комфортные условия – прохладу, темноту и тишину. И не забывайте пребывать под ярким светом утром, поскольку это помогает регулировать циркадные ритмы организма. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит FM в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо подмывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
2: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
5: Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
10: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
11: Капсикам.
10: Маме скрутила шею весной.
11: Капсикам.
10: Плечо поднывает у сына порой.
11: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
10: Капсикам. И боль на удалении.
11: Капсикам. Моя сила в движении.
12: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
13: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
14: Погнали!
13: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
15: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
16: Один пишет истории, другой в них попадает. Теплая комедия о дружбе в духе 1+1. В главных ролях Егор Корешков, Давид Сократян и Аня Чиповская. В кино с 10 сентября. 16+.
17: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
18: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: гаджеты.
1: Смартфоны в последнее время отличаются довольно надежной конструкцией и выходят из строя достаточно редко. Одной из самых распространенных проблем считается поломка разъема для зарядки. К счастью, для этого не всегда необходим настоящий ремонт с разборкой устройства. Специалисты по ремонту гаджетов не так давно рассказали, что дело может быть в загрязненном разъеме. Порт просто забивается мелким мусором, ворсинками и пылью, после чего все утрамбовывается и штекер зарядки уже не удерживается в корпусе должным образом, а иногда даже выталкивается. Эксперты посоветовали попробовать аккуратно прочистить разъем тонкой деревянной зубочисткой, исключая использование металлических инструментов. Вполне возможно, так получится избежать дорогостоящего ремонта. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
1: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
11: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
12: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
13: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
3: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на авито.ру. 12+.
14: Телеканал ЧЕ предупреждает. Влад Чижов очень вредит преступникам, мошенникам и прочим негодяям.
15: Вот, ну ты опять начинаешь.
14: Да. Новый сезон реалити-расследования «Влад решает». Сегодня в 22:30 на ЧЕ для лиц старше 16 лет.
16: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
17: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
18: Погнали!
17: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
19: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Хит Ньюс. Еда.
1: Если вы замечаете у себя тягу к определенной пище, то это могут быть сигналы организма о возможных дефицитах нутриентов или о нарушениях состояния здоровья. Допустим, когда вас тянет к сладкому, то это может быть связано с дефицитом магния или хрома, поскольку эти минералы участвуют в работе центров удовольствия мозга. А тяга к соленым продуктам – это результат стресса, истощения функций надпочечников или потери натрия при физической активности. По словам столичных медиков, чтобы исправить влечение к потреблению определенных продуктов, необходимо начать питаться полноценно, включив в ваш рацион разнообразную клетчатку, пробиотики и пребиотики, которые улучшают работу кишечника, и как результат все это положительно скажется на вашем здоровье. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: 7:01 в Москве. Всем доброе утро. Это утреннее шоу «Будить Алиш» на радио Хит FM. Здесь Адамов и Терешкова. Доброе утро еще раз.
1: Здравствуйте, друзья. Сегодня у нас вторник, 8 сентября. И сразу вот так вот сходу мне хочется попросить извинения у Адамова
0: за то, что
1: с ним не делюсь очень-очень-очень вкусным завтраком.
0: Ну, я бы не сказал, что... наверное, вкусно, но выглядит так.
1: Но я готов поделиться с тобой лимончиком, чтобы мы вместе выпили чай.
0: Действительно. Значит, мясо, овощи, свеклу. Я съем одна, а тебе лимон.
1: А тебе лимон. Хорошо. Сегодня день извинений, можно попросить прощения у кого-то. А лучше это сделать сразу с утра, чтобы потом весь день свободный.
0: Извинений. Прости меня, Терешкова.
1: За что?
0: За то, что я сделаю потом.
1: Ну, начинается. Что за интриги? Что у нас в этом часе будет?
0: Расскажу про финансового, на мой взгляд, гения из Китая.
1: Угу.
0: Вот. А еще вот что. Обсудим артистов и их песни, которые попали в список самых опасных песен для водителей.
1: Ой-ой-ой-ой.
0: Там очень странные исполнители, я тебе хочу сказать. Вот. Так, ну, конечно же, IQ Battle будет в этом часе. И наша физкульт-минутка «Двигай лопас», так что не пропустите.
1: Адамов и Терешкова здесь, на месте. Всем доброе, бодрое утро!

0: на радио Hit FM.
1: 7.08 в Москве. Всем приветики.
2: Слушайте, ну гений. Гений Гениевич Гениев. Вот так вот. Парень из Шэньчжэня. Вот, запустил шикарную идею. Он запустил массажные салоны, где людей чешут длинными ногтями.
1: Ничего себе. То есть это такие запросики мужские.
2: Ну почему не только мужские? Сотрудницы с длинными накладными ногтями чешут клиентам спинку на массажных столах. Угу. Вот так. Сеанс длится час и стоит 300 юаней. Это где-то порядка плюс-минус там около 4000 рублей. Клиенты говорят, что процедура помогает расслабиться, снять стресс и даже лучше спать. Вот.
1: Любопытно.
2: Ну, идею он подсмотрел тоже, уже по справедливости
1: мне
2: ради.
1: Мне кажется, у нас, потому что я тебе серьезно говорю, у меня есть молодой человек, который как раз просит именно ногтями

0: его почесать.
1: Ну, в этом нет ничего такого противодейственного.
0: Только я денег не беру за это.
1: Вот, а могла
0: вот надо
1: бы.
0: Было.
1: А если ты сейчас закажешь еще вот эти палки-чесалки?
0: О, то все.
1: Каждый, кто пришел в этот массажный салон, получает палку-чесалку. Ты же с ума сойти можно. А палка-чесалка, это же вообще что? Что
0: это? Еще осталась вот эта штука на голову такая. Там тоже массажер, который...
1: Вот, то,
0: тоненькие такие.
1: Представляешь,
0: эти
1: вот представь только, ты лежишь вот так вот, все. А, тебе, значит, одной рукой массируют вот этой штукой голову,
0: да.
1: Второй чешут спинку,
0: ага.
1: И что там еще?
0: И палка-чесалка.
1: Нет, и стопы.
0: Пятки.
1: И кто-то массирует стопы, понимаешь? То есть это просто...
0: Комбо!
1: От блаженства можно с ума сойти.
0: Думаю, с тобой уже прям представили, и уже все.
1: То есть, видишь,
0: как дальше работать?
1: Я к тому веду, что даже мы с тобой со своим саркастическим мышлением не смогли протроллить эту идею. Это классная, гениальная идея.
0: Это потому, что он действительно... Да.
1: А представляешь, если... Сейчас, представляешь, если тебя комарики покусали, и ты прибежал туда. Да чеши! Чеши еще!
2: Реклама. Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса. Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
4: Да никаких.
3: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
4: Перевожу.
3: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
4: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
3: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
5: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
6: Волга. Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
8: В этом весь ты.
7: И в этом весь ты. Т-банк.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
10: Вы владелец бизнеса.
11: А значит, работаете за...
12: Троих.
11: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
13: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
14: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
15: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
16: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
17: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
18: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Мигель Лопес.
1: Прорабатываем мышцы, прокачиваем тонус хитом.
2: 7 часов 16 минут в Москве. Вы говорите физкульт. Мы говорим алло, говорите громче, ничего не слышно.
3: Мы говорим погоня. Именно так называется упражнение, которое мы сейчас будем выполнять. Возьмите по диску или по гантели в каждую руку. Это нужно для утяжеления. Далее начинаем выполнять поочередные прыжковые выпады. Угу. Спинку стараемся держать ровной, не сгибаемся. Выпады широкие, но не слишком. Не очень слишком, чтобы, знаешь, это в шпагат. Гад не сесть.
2: Имейте совесть.
3: Да, шагаем оптимально.
2: Тренирую с вами, еще сердечники тренируются.
3: Да. Колен не уводим вперед. При таком варианте вы должны отлично чувствовать работу ягодичных мышц.
2: А ты когда-нибудь задумывалась, что если такое упражнение делать перед человеком, который очень старается, тяжелый вес, будет ощущение, что ты его
3: дразнишь
2: просто.
3: Бе-бе-бе.
2: Бе-бе, смотри, что могу. Иди догони.
3: Или, знаешь, в руки не гантели, а водичка какая-нибудь.
2: Да ладно, водичка.
3: Или кузняшка.
2: Или, знаешь, это вот так вот должен выглядеть официант в ППшном заведении спортивном. Приносит омлеты так.
3: Вы уже возьмете этот омлет или нет? Я устала прыгать.
2: Да. А что будете заказывать? И прыгает вот так вот.
3: Забавно.
2: Заходите в наш мессенджер Макс, в группу Hit FM, также в группе Hit FM ВКонтакте. Тоже можно посмотреть видео. Вот, делайте правильно это упражнение. Ну, а если вам еще и музыка нужна для ваших тренировок, ишь вы какие, вот, то милости просим. Сайт hitfm.ru, там есть онлайн-радиостанция Двигалопс, и там собраны самые шикарные треки для тренировок. Один из них как раз прозвучит прямо сейчас.
3: Зарядка начинается!
1: Двигай Лопес!

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Погода на Хит-ФМ.
1: По данным Яндекс.Погоды, сейчас на термометрах плюс 8, облачно с прояснениями. Днем в Москве синоптики обещают до 14 градусов тепла, будет солнечная погода. Вечером без осадков, комфортно, тепло и где-то плюс 9.
2: Реклама. Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-embarus.ru.
3: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
4: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
3: Гипервыгода в каждой покупке.
4: Все подробности на lenta.com.
5: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы, и адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
6: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября ламинат Эггер 32 класс, 8 мм. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: 12 ноября сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
8: Телефон рекламной службы Хит-ФМ. 8-499-579-7799.
0: Хит-ФМ.

0: классные инструменты. Мы только что слышали, Адамов пытался играть пальцами.
1: А прислушайся к голосу.
0: Ну.
1: Есть ощущение, как будто это ты вот всю песню человек поет, когда он проснулся и на зеве вот так зевает и спел всю песню.
0: Это все может быть. Я, например, когда изображаю музыкальные инструменты, чаще всего я играю на гитаре.
1: Ну, там проще, потому что что, кисть вверх, кисть вниз, и все, вот тебе песня.
0: Нет, у меня, мне кажется, еще электрогитара. Я там обычно прям очень эпично все изображаю.
1: Да.
0: А у тебя что?
1: А у меня все. Я могу на пианино, на импровизированных прекрасно играю на пианино.
0: А барабаны, на дудочке?
1: Барабаны мой конек. Гитара вообще шикарно. Духовые, пожалуйста, на здоровье. Дайте мне трубочку и стаканчик, и я вам, как на флейте, змеюку из шкафа достану.
0: Ой, да, это наша любимая игра с Адамом где-нибудь на мероприятии. Мы все время всех заставляем изображать музыкальные инструменты.
1: Да, совершенно верно. Ребята, а теперь давайте поиграем в другую игру.
0: Давайте.
1: Она называется IQ Battle. Для нее, как обычно, нужны два слушателя. Так что гоу, газуем, звоним, прямой эфир. В номер тот же, звездочка 107.4. Звездочка 107.4. Простейшие цифры. Нужны два слушателя. Играем с первым и со вторым дозвонившимися. Удачи!

0: 7.34. В Москве это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит FM. Будем играть.
1: Игра называется IQ Battle. На связи Наталья Ангарск. Натали, доброе утро.
0: Привет.
1: Натали.
2: Привет.
1: Привет, Натали. Как настроение?
2: Привет.
0: Ой, сколько приветов.
2: Отлично.
1: Скажи мне, пожалуйста, ты из какой, скажем, с какого лагеря людей, которые любят душ холодненький или вот эти, которые потеплее, пожалуйста, погорячее, точнее, знаешь, вот, чтобы вышел красный, как будто сварился?
2: Я тепленько.
1: Тепленько, прекрасно.
0: Мы это любим сауну.
1: Тепленько, а не жарко.
0: Ну,
1: тепленько.
0: Обожаю. Понимаешь? Тоже. Я тебя поддерживаю.
1: Так, а против Натали будет Александр, город Пермь.
0: Привет.
1: Саш, привет.
3: Доброе утро всем.
1: Саша, вот скажи мне, пожалуйста, ты сейчас где находишься, дома или на работе?
3: На работе.
1: На работе. Вот если не секрет, кем работаешь, где, что, чем занимаешься?
3: Водителем.
1: А, водителем. Вот как часто у тебя вот в подстаканнике в машине находится именно чай? Не кофе, а чай.
3: В обед.
0: Вот все-таки есть. Это уже хорошо. В машине чай, это большая редкость.
1: Да, согласен. Я просто к тому спросил, потому что большинство же там кофеечек водит, а ты вот чай. Молодец.
0: Молодец, одобряем. Итак, дорогие участники, правила игры. Каждому из вас по очереди мы зададим вопрос. Ваша задача за 30 секунд придумать и озвучить максимальное количество версий ответа. Делимся на команды.
1: Я с Натали.
0: Я тогда с Сашей, вы начинаете.
1: Натали, радость моя, ты тут?
2: Наталья. Поехали.
1: Вопрос такой. Кто не боится холодной воды? Поехали.
2: Ежик, мышь, медведь, люди, слон, кошка, сокол, черепаха, обезьяна, омуль, стоматолог, хирург, терапевт, повар, святые, кролики, суслики, медведи, киты, селедка, муж, жена, теща, зять, свекр, белье, горшок кошачий, ванна, утюг, пылесос, кружка, ведро, шланг, тазик, тарелка, кастрюля, машина, бетон, асфальт, бензин, снежный человек, лоб, заяц,
0: водолаз,
2: мясное дерево.
0: Стоп. Наташ, ну ты вообще молодец.
2: Водолаз тоже.
0: Да, ну спасибо, взяла мой вариант. Сколько ты успел?
1: 45 ответов.
0: Это вообще как?
1: Водолаз в конце накинул. Типа я тоже причастна к этой победе. Смотри,
0: а
1: Саня,
0: ты вообще не участвовал.
1: Саня, ты посмотри, как она перепрыгнула с твоей команды в команду успешных. Задумайся.
0: Нет, я возвращаюсь. Я все равно помогаю Саше. Мы с ним вместе в команде. И вот вопрос. Кто на работе следит за своей фигурой, за внешностью? Поехали.
3: Крановщик, плотник, электрик, сварщик, бетонщик, асфальтный выкладчик.
1: Фитнес-тренер. Быстрее. Фитнес-тренер.
0: Медсестра.
3: Фрезеровщик, электрик, бухгалтер, секретарь.
1: Так, давай. Блогер, телеведущий, радиоведущий.
3: Блогер, телеведущий.
1: Дальше давай накидывай. Лифтер, ну, чтобы лифт
3: поднял. Радиоведущий.
1: Лифтер, актер. Потом.
0: Любовница.
1: Актер, поэт, повар, любовница.
0: Секретарь. Ну все.
1: 24 ответа.
0: Саша просто потерялся в наших с тобой подсказках.
1: Саша просто джентльмен. Он такой, я сделаю так, что герцогиня заберет подарок.
0: Ну и мы поздравляем Наташу.
1: Наташа, мы тебя поздравляем. Дарим тебе наш фирменный дождевик радио Хит FM. Он очень стильный, красивый, яркий. Носи на здоровье. Саш, ни в коем случае не расстраивайся, дружище. Обязательно звони нам еще. А тебе желаем хорошего еще и дня.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
5: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Порто Пятти в ассортименте 400 граммов 89 рублей 99 копеек с 3 по 9 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
8: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес. 0+.

0: специалиста.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Бархатный сезон в разгаре. Биохимия 13 всего за 1690 рублей в гемотест. Сладкие скидки каждый месяц. Акция действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Топ покупок месяца.
4: Амода C5. Добавить стиля.
5: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
6: Амода C7. Собрать все взгляды.
7: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
9: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
10: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Hit FM. 7.46 в Москве. Всем доброе утро.
1: Вот давно доказано, что быстрая музыка за рулем может вынуждать водителей сильнее давить на газ. Так вот, специалисты проанализировали 30 плейлистов музыкальных стриминговых сервисов и выбрали 50 песен, которые встречались в них чаще всего. Среди самых опасных треков неожиданно оказались, внимание, Shape of You Эд Ширана.
0: Ничего себе, она ж такая веселая, энергичная.
1: То есть американцы под нее любят погонять, понимаешь? И Wonderwall группы Oasis. Очень известная песня, если я тебе включу, ты скажешь, о, я знаю.
0: Но она петь можешь, не помню.
1: Нет, сейчас не получится. Но она еще медленней, как мне кажется.
0: Она разосыпает.
1: Но она яркая. Также в десятку, в топ-10, это первое и второе место я сейчас назвал. В десятку вошли Pharrell Williams, Happy. Ну, там ритмика, надо признать, хочется. Ну, типа того.
0: Хочется в одну сторону дороги, потом в другую.
1: Вот, дальше. Queen, Don't Stop Me Now. Это известный трек тоже, неудивительно. The Killers, Mr. Brightside. И, внимание, вот тут я очень удивился. Bruno Mars, Locked Up Heaven. И я думаю, вот под этот трек куда гнать?
0: А где же вот Аллегрова угонщица?
1: Я напомню, Америка. USA.
0: И что? Ну, мы же знаем эти треки.
1: Согласен, в России, конечно, под другие треки. Вот с последнего мне на педальку газа хотелось сильнее нажать, когда заиграл этот Парк Горького, Moscow Calling. Неожиданно у меня. Я такой, это значит, надо гнать. Я в пробке стоял просто, понимаешь?
0: Да, понятно.
1: Но газовал сильно.
0: Ну, так или иначе, мы знаем, какие треки все-таки приводят нас в дикий восторг, какие... под которые хочется, может быть, газовать, а под какие вообще хочется просто уснуть. И будем иметь в виду...
1: Ну, кстати, прямо сейчас будет Дэвид Гетта и One Republic. Под этот трек тоже хочется немножечко притопить.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от «Капитан Вкусов». Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке. Утреннее шоу «Будите Айлиш»
1: на радио «Хит-ФМ».

0: 8:01 в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ. Добрейшего бобрейшего вам.
1: Здравствуйте, друзья. 8 сентября. Сегодня вторник, день, который мы обычно проходим мимо. Забываем про него, что он вообще, в принципе, существует. Вот от лайтового сразу к экватору недели, к среде. А там и до пятницы всего ничего. Но сегодня все-таки я предлагаю сделать короткую остановку во вторнике, чтобы поздравить нашу с тобой любимую певицу. Пинк отмечает день рождения.
0: Ничего себе, Пинк, это потрясающе. Это одна из моих любимых певиц, на самом деле, без шуток. Я прям постоянно слежу за ее творчеством, за соцсетями ее. Вот, хвастаюсь, я был на концерте Пинк лично в Москве. Вот, я получил огроменное удовольствие от этого.
1: Да, я представляю.
0: Вот, и...
1: Но она такая хулиганка, да?
0: Она, я бы не сказал, что она на концерте прям уж хулиганила, но она типа полноценный рок-исполнитель, вот такой прям, мне очень нравится.
1: Мне кажется, у нее самые крутые домашние посиделки на районе, вот там, где она живет, да, не знаю, где это, но все соседи, я думаю, очень любят к ней ходить в гости.
0: Парадокс в том, что она достаточно спокойный образ жизни ведет. У нее же муж мотоциклист известный. Ага, вот, ага. И он
1: очень спокойный человек.
0: Абсолютно.
1: С ним такая гармония.
0: Вообще.
1: Ладно. Пинк, мы тебя поздравляем.
0: Поздравляем, это с большим удовольствием.
1: Что в этом часе будет?
0: Поговорим про дружбу между мужчиной и женщиной. Интересное исследование подъехало.
1: Да неужели есть?
0: Вот, дальше. А там никто и не верит. Вот, у комариков проблемы во Франции.
1: На воздушном шарике.
0: У комариков проблемы во Франции. Будем разбираться, надо что-то с этим делать. Спасать комаров.
1: Спасательная бригада комаров.
0: Не, ну они ничего не угрожает, кроме тюрьмы.
1: Ого, серьезно.
0: Вот. Ну и мне голосовым проще в этом часе. Наша любимая игрушка с вашими голосовыми сообщениями. Вот, ребят, поэтому прямо сейчас заходите в мессенджер Макс, в группу Хит ФМ. Там есть задание. Уже сейчас можно начинать его выполнять и отправлять нам в личку голосовые. Вот, напомню, у нас есть роскошный подарок за самый крутой вариант выполненного этого задания.
1: Адамов и Терешкова по-прежнему вместе с вами. Доброе утро.

0: радио Hit FM. 8.09 в Москве. Всем приветики.
1: Тут, значит, столичные купидоны провели исследование и выяснили, что москвички не готовы встречаться с мужчиной, у которого есть близкая подруга.
0: Пу-пу-пу. Мне прям даже какой-то истеричный смех вызывает это.
1: А почему бы и нет?
0: А потому что действительно, столько подруг у мужчин близких.
1: Красным флагом наличие подруги у мужчин считает 49% опрошенных. Вот.
0: Согласна.
1: Близкую подругу имеет, но при этом, да, близкую подругу имеет каждый третий москвич. У каждого практически третьего мужчины есть близкая просто подруга.
0: Да, вот. Мы знаем, кто такая близкая подруга.
1: Причем 28% из этих вот каждого третьего мужчин сохраняют надежду выйти из френд-зоны рано или поздно.
0: Ну, конечно.
1: Вот.
0: Поэтому для девчонок это и красный флаг. Тут понятно, что это просто отношения на самом деле. Это не дружба, это отношения, в которых просто не
1: так,
0: очень все взаимно.
1: Спокойно, опусти бровь. Не надо злиться.
0: Я сейчас учиню скандал.
1: Вот, с улыбочкой, пожалуйста, рассказывайте. Меня-то все подумают, что это что-то не то. Вот. Но на самом деле, я хочу сказать, что иметь друзей противоположного пола – это нормально. Ненормально, когда эти друзья уже настолько близки, что находятся частью, скажем так, в его личном пространстве. То есть, смотри, я объясню. Ты встречаешься с мужчиной, и если у мужчины есть близкая подруга, с которой ты не на, скажем так, коротком поводке, образно говоря, да?
0: Незнакомо, например.
1: Не дружите, да, близко, то это, конечно, вопросики. Угу. Вот, поэтому, мужчины, прежде чем что-то делать, познакомь ее со своей подругой. И только потом, и только потом приводи домой.
2: На радио Hit FM. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%. ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
5: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на ЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
6: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито».
7: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
8: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
9: Я построю здесь новый мир.
8: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк».
10: Реклама 18+.
11: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
12: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
13: ОСАГО в Альфа-страховании.
14: Вот настоящий порядок.
15: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
16: Красота-то какая, лепота.
17: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
18: Основание рынка всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.
19: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
4: Не оферта.
10: Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.

0: роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. Аутер телеком холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Телефон рекламной службы HIT FM. 8-499-579-7799.

0: рекомендации для твоей жизни.
1: 8:16 в Москве. Всем приветики.
2: Улыбается, вы посмотрите на нее, улыбается.
1: Уже улыбается.
2: Да. Я рад, что мы заговорили про дружбу между мужчиной и женщиной. В целом продолжим про дружбу.
1: Ты решил меня добить сегодня?
2: Как понять, смотри, как понять, что дружбу пора заканчивать?
1: Ага, вот, давай еще.
2: Ой.
1: Тему.
2: Ошикнул. Дружба превращается в соревнование. Смотрите, делиться своими достижениями и радоваться успехам друг друга – это нормально. Но ваши посиделки не должны превращаться в ярмарку тщеславия, когда а я, вот это вот ужас какой-то. Дальше. Все ваши тусовки заканчиваются больной головой с утра. Вот, у каждого, абсолютно у каждого есть друг, подруга, с кем можно как следует повеселиться, там, не знаю, устроить рейд по злачным заведениям. Но если каждая ваша встреча сопровождается больной головой с утра, это уже тревожные звоночки, я вам хочу сказать.
1: Да, почему?
2: Действительно, почему? Вот. Потом, вот, и знаешь, если ты задаешь этот вопрос, ты та самая подруга, после которой болит у людей голова.
1: Я думаю, да.
2: Вы делитесь только плохими новостями. Вот, вот это тоже минус. А дружба, она же что? Она как брак. Рассчитан на то, что вы вместе и в горе, и в радости. Вот. А когда вы начинаете выливать друг на друга только негатив, знаешь, а вот хорошие новости приберегла для другого человека.
1: Не, так нельзя.
2: Вот. Или бы их просто нет. В общем, когда человек один негатив, бегите от него, даже если это прям близкий друг. Ну и последнее, это когда предвкушение встречи пугает, а не радует. Такой, боже, серьезно.
1: Мне сегодня не встречаться, ай-яй-яй. Да, ну так зачем тогда просто это все? Это же лицемерие получается.
2: То есть, ну... Когда ты просто элементарно, даже вот обычную посиделку, простую, скромную с товарищем, ты уже не делаешь ее главной, там тебе говорят, надо съездить, купить новый наполнитель для кошачьего туалета. И ты такой, да, точно, извини, друг, у меня сегодня очень важные дела. Поехал, все. И рвешь туда с когтями вместе. В общем, ребят, запомните эти пункты. Если есть хоть один из этих, на самом деле, это звоночек задуматься, а правильно ли вы дружите.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, сейчас на термометрах плюс 9, облачно с прояснениями. Днем в Москве синоптики обещают до 14 градусов тепла, будет солнечно, без осадков. Вечером комфортная погода и где-то плюс 9.
2: Реклама.
3: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
4: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
6: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
5: Mobiscar автостекло. Заменим быстро и легко.
0: Радио Хит FM представляет «Тройка на повторе». 7 по 11 сентября слушай Радио Хит FM. С 5 до 6 вечера по Москве по сигналу ведущей пополняй тройку в Яндекс.Гоу и получи вдвое больше. Пополнил на 1000, получил 2. «Тройка на повторе» на Радио Хит FM. Подробнее на hitfm.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Такси». Пополнять тройку в Яндекс.Гоу удобно. Карта сохраняется в аккаунте, остаток всегда перед глазами, а пополнить ее можно с любой привязанной карты. 12+.
7: Никуда не спешить, успевать жить и брать все от жизни в центре. Эта простая формула давно известна жителям квартала «Символ». Здесь все под рукой и прямо в доме. Фитнес-зал, игровая комната, репетиторские и кинотеатр. Здесь можно делать то, что нравится, и жить так, как хочется. Новые квартиры в готовом квартале «Символ» от «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: В гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
9: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
8: Гипервыгода в каждой покупке.
9: Все подробности на лента.ком.
10: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: голосовым проще.
1: 8:27 в Москве. Прямо сейчас готовимся к игре «Мне голосовым проще». Это шикарнейшая игрушка с вашими роскошными голосовыми сообщениями.
2: И сегодня классное задание, очень забавное. Тут надо прям креатив, всю свою фантазию подключить. Вот как оно звучит. Какой фразой можно заменить слово «алло»? Только давайте вот без банальных, которые уже есть. Надо что-то новенькое придумать.
1: Ну, то есть «слушаю» не подходит, да?
2: Нет.
1: Олег просто говорите.
2: Или...
1: Олег? Какой Олег? Олег! Говорите Олег. Я не Олег. Олег!
2: Тарзанка на проводе.
1: Тарзанка на проводе.
2: Маугли внимает.
1: Посольство Португалии на связи. Здравствуйте.
2: Не, у тебя другое есть посольство. Мне нравится.
1: Да.
2: Какое-то там.
1: Вот. А можно попробовать просто говорить приемное.
2: Приемная?
1: Приемная.
2: Ну, мне кажется, где-то так говорят.
1: Не, ну, конечно, говорят. Приемных так говорят. Но ты же не в приемной. Можем потренироваться как-нибудь. Вот завтра будем играть в IQ Battle. Когда будут звонить слушатели, будем брать трубку и говорить «приемная».
2: Так, все, теперь давайте вы придумывайте, что мы за вас все говорим.
1: Да, свои сообщения отправляйте только голосом в личку в мессенджер Макс. Номер записываем. 8-925-007-1074. 8-925-007-1074. Автор самого крутого варианта получит от нас фирменный Powerbank Radio Hit FM. Напомню задание. Нужно просто придумать другое слово вместо «алло».
2: Поехали!
0: На радио Hit FM.

0: голосовым проще.
1: 8.35 в Москве. Наш любимый игрушка «Мне голосовым проще», где вы голосовыми сообщениями выполняете какое-нибудь классное задание.
2: И сегодня задание тоже было, кстати, прикольное. Надо было придумать, какой фразой можно заменить слово «алло». Вот. И что же вы там понапридумывали?
1: О, тут вообще

0: Любовь, смотри.
1: Говори, пока не забыл.
0: Все, четко.
2: Причем я половину буду сейчас воспринимать, знаешь, с точки зрения, когда сам человек позвонил.
0: Да-да-да, Дима.
3: Вы дозвонились до пульта управления домашними тапками. Перевожу вас в режим полета.
2: Звучит как, прям, как будто реально позвонил вот туда вот.
0: Да-да-да, Галина.
4: Смольный на проводе.
0: Вот.
2: Смольный на проводе.
0: Скромно очень. А то ли сообщение?
5: Кто это?
0: Класс.
2: Смешно.
0: А вот Олег.
6: Администрация Бога на связи.
2: Солидно.
0: Да-да-да. Еще один Олег.
7: Аюшки.
2: Аюшки.
0: Вот, а Владимир очень мне нравится. Смотри, коротко и ясно.
7: Че?
2: Можно еще раз?
0: Ну, подожди ты, давай еще раз. Раз.
7: Че?
2: Че?
0: Просто че? Че?
2: Очень круто, так.
0: Влад. Влад тоже постарался.
8: Удиви меня.
0: Понятно.
2: Я говорю, когда ты звонишь, и кто-то там взял трубку, ты говоришь, удиви меня.
0: Наталья.
9: Помогатор на связи.
2: Помогатор.
0: Сразу понятно, что Наташа любит помогать. Ну что, надо выбирать нам победителя, давай.
2: Мне понравилось, чё?
0: Чё, этот Владимира?
2: Чё?
0: Это как-то было, ну, очень оригинально. Причем
2: я использовал бы это, когда звонил бы сам. Вот, например, тебе звоню, ты берешь, а ты обычно вообще недовольным голосом берешь трубку. Чё?
0: Владимир,
2: мы тебя поздравляем, да, дарим тебе наш фирменный Powerbank радио Hit FM. Чтобы говорить, что нужен телефон, а чтобы был телефон, он должен быть заряжен. Powerbank тебе в этом как раз пригодится. Ребят, спасибо вам огромное за то, что приняли участие в этой игрушке. Очень классно. Да, это потрясающе.
0: Повторим на следующей неделе обязательно.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все.

0: условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
5: «Пятерочка» доставляет.
6: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеет ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
7: Хоромах своих. Аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
8: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
9: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
10: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
3: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или окей от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.
7: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
8: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Радио Хит FM. 8.46 в Москве. Всем доброе утро.
1: Во Франции мэр коммуны, сейчас попробую сказать, как правильно, Сен-Жюст-Сен-Рамбер, это, я так понимаю, коммуна, а зовут человека Оливье Жоли.
0: Ой, какое имя.
1: Красивое. Издал указ. Запрещаю тигровым комарам летать над муниципалитетом.
0: Что это за...
1: Во-первых, хочется понять, что за тигровые комары.
0: Я знаю только тигровые креветки.
1: Я представил себе следующим образом. Это какие-то большие птеродактили, видимо.
0: Если по аналогии с креветками, да, то да.
1: Вот, но как будто бы нет. Вот. В общем, запрещает летать. За нарушение указа насекомым грозит уголовное преследование.
0: Вот.
1: Пока ни одного комара не задержали.
0: Потому что еще не нашли тех, кто будет ловить их.
1: Тут смотри, из плюсов. Гуманность. Не тапком, а задержать и посадить в банку.
0: Вот. Это да.
1: Из негуманного ограничения полетов. Вот. Но я начал копать, что происходит. Ну, я понимаю,
0: хотя
1: что...
0: Хотя посмотри, как они выглядят.
1: Смотри, напомню, человека зовут Оливье Жоли. В Оливье комары быть не должны. Это первое. Второй момент. Я начал изучать. На самом деле... Просто они заразу переносят, вот поэтому и запретили, вот и все. Потому что, а поскольку они большие, заразу легко передают.
0: Ну, ты посмотрел, как они выглядели, главный вопрос.
1: Ну, они пятнистые какие-то.
0: Все-таки есть что-то тигровое.
1: Ну, такое, да, такое. Ну, почему не тогда эти, не зебровые, тоже похожи.
0: Это да.
1: Или далматины.
0: Ну, смотри, все о здоровье задумываются, это хорошо.
1: Не, ну, с другой стороны, а о комариках кто подумает?
0: О комарике. На воздушных шариках.
1: Потому что, что ж ты с этими комариками? Это одно сочетание только с этими комариками. В общем, я к чему? К тому, что на самом деле я так не люблю комаров, что я бы, конечно, приговор делал такой, тапок.

0: спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от «Капитан Вкусов». Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
1: Хит FM. Реклама.
2: Есть два типа людей. Одни говорят:
3: «Смотри у меня!»
2: А другие:
4: «Смотри, у меня в окнах МГУ Сити и Центр».
2: Первые живут в стрессе. Вторые — в событии на Мосфильмовской. Парк-квартал события. Старт продаж видовых квартир. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-mbarus.ru.
6: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд – 10 миллионов рублей. Enjoy – скрытое сокровище Войковского района.
7: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
8: Голосуешь онлайн с 18 по 20 сентября, получаешь призовые баллы. Обменивай на скидки в магазинах, кафе, аптеках. Пополняй карту «Тройка» или направляй на благотворительность.
9: Программа «Миллион призов». Все подробности на mos.ru.

0: никогда.
1: Застройщик группа ЛСР. Проект на декларации на наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799. HIT-FM. HIT-FM.

0: 9 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Это утреннее шоу «Будете лишь» на радио Хит-ФМ. Здесь Адамов и Терешкова. Здрасте!
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. У нас сегодня очень крутая тема для обсуждения. Вот как она звучит. Спасибо, больше не надо.
0: Спасибо, больше не надо.
1: Да-да-да. Расскажите свою историю, которая закончилась этой фразой.
0: Это, понятное дело, что сейчас будет огромное количество историй, как вы сходили в заведение куда-то. Mm-hmm. Вообще, в целом, нужны истории. За самую крутую историю подарок предусмотрен.
1: Я так часто говорю, когда на чем-то экстремальном покатаюсь.
0: Спасибо, больше не надо.
1: Да-да-да, когда я такая, ну давай, нормально, все будет, все хорошо. Я такая, о, все, больше не надо, не хочу. Ну вот, например, вот таблетка есть, да. Банан еще более-менее на воде, да, когда где-нибудь на курорте. Но есть еще вот таблетка, где вас трое, вы садитесь на таблетку, держитесь только своими руками, и когда заводится катер, он гонит с такой скоростью, а таблетка легкая, ты подпрыгиваешь так, что просто, я не знаю. Но я поняла формулу успеха. Рядом со мной сидели люди такого большого размера. И они просто, знаешь, они прям впились всем своим телом в эту таблетку, всеми частями тела.
0: Не давая ей подскакивать.
1: И им было нормально. А я подпрыгивала просто на метр вверх, и только мои руки держали меня за эту таблетку. Ну вот больше я не...
0: Ну, у меня похожая история есть тоже с таблеткой. Я помню, как давным-давно в Турции был, и там какая-то сумасшедшая аквагорка была, и я на этой таблетке съехал вниз. Я помню, я еду вниз, и в какой-то момент думаю, так, ну я же не умею плавать. И таблетка в одну сторону, а я в другую, и достаточно высоко я взлетел. Вот, я помню, когда я летел, первая мысль была, сейчас будет больно. И как я упал на эту воду. Я такой, спасибо, больше не надо.
1: На воде все вот это опасно, если честно.
0: Давайте, теперь вы рассказывайте свои истории. Спасибо, больше не надо. Расскажите историю, которая закончилась вот этой фразой. Свои сообщения отправляйте в личку в мессенджер Макс по номеру 8 925 007 1074, либо в Максе есть группа Хит ФМ, можно туда написать.

0: 9 часов 8 минут в Москве. Спасибо, больше не надо. Вот про... Расскажите историю, которая закончилась этой фразой. Вот Любовь написала: когда родила пятую дочь, спасибо, больше не надо.
1: Понятно. Ну, тут, да, достаточно, наверное, было. Дмитрий написал: в детстве пришел на день рождения к другу. Все было очень вкусно до тех пор, пока мне не предложили экспериментальный салат из кальмаров. Все бы ничего, но кальмары были вяленые соответствующим ароматом. И на предложение хозяйки квартиры: Димочка, может, еще? Ответил, собрав волю в кулак: спасибо, больше не надо.
0: Понятно. Коля пишет: у меня так было с ореховой пастой. Попробовал, но спасибо, больше не надо. То ли дело сгущенка. Слушайте, с арахисовой пастой вообще, на самом деле, каждый обжегся, мне кажется, об этом. Потому что мы что видели? Мы видели, как в этих американских фильмах, да, тост с арахисовым пастой.
1: А у меня было вкусно.
0: И дети мажут, они такие. Вот, я помню, я повелся на это, я маленький, ну, как понимаю, подростком был. Пошел, потратил какие-то баснословные деньги, ну, для подростка, на банку этой арахисовой пасты, купил. Я ее открыл, запах такой приятный. Я думаю, все, ну сейчас как это? И я намазал, и вот просто, вот знаешь, как в мультиках, когда какой-нибудь человек, который что-то терпкое съел, у него лицо внутрь завернулось. Вот у меня
1: главное,
0: так же.
1: Главное, чтобы аллергии не было. Оля написала: мама предложила прошлой осенью картошку мелкую с куриное яйцо. Говорит, она хорошая, не выбрасывает же. Ну ладно, говорю, давай съедим. Она притащила половину картофельного мешка. Как она ее дотащила, не знаю. Еще и на пятый этаж без лифта. Картошка оказалась не с куриное яйцо, а с перепелиное. Пришлось просто выкинуть. Но теперь,
0: в смысле выкинуть?
1: Когда меня мама по осени спрашивает, возьму ли я мелкую картошку, отвечаю: спасибо, больше не надо.
0: Ну, во-первых, это очень вкусно.
1: Это бэби-картофель.
0: Во-вторых, это бэби-картофель.
1: А ты может что? Быть, кстати, это не тот самый бэби-картофель, который мы вот представляем, а это очень-очень-очень старый бэби-картофель. С прошлого.

0: Олдбэйби картофель.
1: Да, с прошлого сезона.
0: Такой, который в ростки уже пошел.
1: Да-да-да.
0: Который сам поднимается на ростках.
1: Да.
0: 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Пишите туда. Также в Максе есть группа Хит ФМ. Мы сегодня обсуждаем вот что. Спасибо, больше не надо. Расскажите историю, вот после которой вам хочется вот эту фразу произнести. За самую крутую историю у нас предусмотрен подарок.
2: Реклама. Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
3: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
4: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
5: Красота-то какая, лепота.
6: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
7: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
9: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
10: Да никаких.
9: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
10: Перевожу.
9: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
11: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
9: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
8: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
12: Дело выгорело.
13: И сам я выгорел.
14: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
15: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
16: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
17: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
18: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру.
19: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
20: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
21: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
22: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
23: В этом весь ты.
22: И в этом весь ты. Т-банк.
24: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
25: Телефон рекламной службы Хит-ФМ. 8-499-579-7799.

0: радио Хит ФМ.
1: 9 часов 16 минут в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем прекраснейшую, я считаю, тему, которая звучит так. Спасибо, больше не надо. Вот про что вы можете так сказать?
2: Вот Наташа тут насобирала пакет ко мне, отправляет в сторону мужа. Рассказывает историю нам. Просишь мужа повесить полки, а потом берешь и сама вешаешь. А муж, ну что, где полки повесить? А ты такая, спасибо, больше не надо. Понятно.
1: У меня похоже, здесь есть сообщение. А, нет, уже убрали его. Ну, ладно.
2: Ну-ка, быстро убери. Ну-ка, удали. Ты чего? Рассказываешь все.
1: Так, там наверное, там просто человек суп съел, и когда сказали добавки будешь, он сказал, спасибо, больше не надо.
2: Понятно. Вот.
1: Татьяна пишет, нас в этом году на Урале затопило весь сад. Был в воде, все было в воде. Речка бежала просто к нам в сад. Ходили по саду в болотниках и по воде плавали маленькие рыбки. Весь урожай погиб. Спасибо, больше не надо.
2: Ну, вот ты говоришь, что я такая вся прям спортсменка. А на самом деле не все дистанции беговые мне прям очень сильно доходят. И, например, марафон у меня был раз в жизни, 42 километра. Вот я пробежала, я это сделала. Спасибо, больше не надо. Теперь у меня полумарафоны, десяточки, пятерочки.
1: Я больше скажу. Я однажды приехал поддержать друга.
2: Ага. И что же там случилось, интересно?
1: Ты там тоже была, вот. Ага. Прибежал поддержать друга, просто поддержать. И я могу сказать, спасибо, больше не надо.
2: Что тебе не понравилось?
1: Мне
2: не заставили бегать.
1: Мне было холодно очень и долго. Я не понимал, какой... Вам еще бегут команды разные. Кто-то бежит 10 километров, кто-то 5. Как вы различаете друг друга, я вообще не понимаю.
2: Ну, ты просто не в теме.
1: Ну, естественно, и спасибо, больше не надо. Вот и погружаться больше не надо. 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личке, в мессенджере Макс. Пишите туда. Либо пишите в группу Хит ФМ. Там же в Максе есть группа Хит ФМ. Вот тут, либо туда пишите. Обсуждаем сегодня вот что. Спасибо, больше не надо. Вот такая тема часа, про что вы можете так рассказать. За самую крутую историю предусмотрен подарок. Будете

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Погода на Хит FM.
1: Весь спектр эмоций сегодня предоставит нам погода. Во-первых, сегодня обещают нам солнышко. Оно даже выглядывает сейчас. Обещают легкие дожди. Пожалуйста, пасмурно будет. Пожалуйста, плюс 9 сейчас на термометрах. Днем плюс 13, вечером плюс 6.
0: Реклама.
2: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
3: Кого?
2: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
3: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на ДСК. И на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
4: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-mbrus.ru.
5: 21 век. Москва. Сумасшедшие ритмы мегаполиса. Шум миллионов голосов и машин. И вдруг... тишина. Только деликатный плеск воды в фонтане. Только шелест листвы в парке у дома. Только негромкие семейные беседы на террасе. Тихое обаяние приватной жизни в клубном доме «Река» на Мосфильмовской. «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
0: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799. Hit FM. Hit FM.

0: Айлиш на Радио Хит ФМ.
1: 9:27 в Москве. Вот что мы обсуждаем в этом часе. Спасибо, больше не надо. Вспоминайте истории, когда вы говорили именно так после чего-то, да, конкретного. То есть вам хватило одного раза, больше не надо.
2: Татьяна пишет. Ездила с отцом за грибами, набрали просто море грибов. Домой вернулись уже вечером. Усталость, ноги ноют. Но нужно почистить грибы. Сижу, смотрю на эту гору, на кухню заходит отец и говорит: «Танюха, слой пошел, завтра опять пойдем. Спасибо, но больше не надо».
1: Ой-ой-ой, на самом деле, я не знаю, как я раньше постоянно ходила в лес со своими родственниками, с родителями зачем-либо, да, за грибами, за ягодами, сейчас вот
2: потом они просто за тобой ходили.
1: У меня несколько было попыток, скажем, несколько вылазок в лес, и когда ты на себе выносишь целую ораву этих паразитов жутких, как там их называют, клещи, и ты такая думаешь, а может быть, все-таки купить эти грибочки на дороге у бабушки? Как-то вот не очень.
2: Аленка пишет: «Доброе утро. Когда-то давно мы жили в своем доме. У нас завелись мыши. Папе коллега посоветовала вывести их хмелем. Якобы они не переносят аромат, но хмель рос у них в огороде». В итоге даже соседские мыши прибежали к нам и ели этот хмель. Это было как в фильме ужасов. Потом знакомый хотел тоже совет дать, как от них избавиться. Но папа сказал: «Спасибо, больше не надо. Нам ваших советов».
1: А я представляю, там и так надо эту вечеринку распустить.
2: Да-да-да, там свой мышиный диджей завелся. Потом они там по подворотням стояли в черных очках, передавали хмель
1: вот
2: по чуть-чуть.
1: Это вкусная закуска.
2: Да-да-да, ребята, в клубе. А есть хмель? Не надо так вслух, все
1: да,
2: есть.
1: Да. Андрей написал: «Пошел работать в РЖД, спасибо, больше не надо». Но, Андрей, тут нужны подробности пояснительной бригады.
2: Да, конечно, там можно ходить по путям стучать, а можно быть директором тоже, извините.
1: Да.
2: 8-925-007-1074 – номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Также в Максе есть группа Хит ФМ, пишите туда тоже в комментариях. Мы обсуждаем вот что: «Спасибо, больше не надо». Вот про что вы можете так сказать?

0: радио Хит FM.
1: 9 часов 35 минут в Москве. Спасибо, больше не надо. Вот такая вот мысль такая вот. И да, про что вы можете так рассказать? Ждем вашей истории за самый крутой подарок.
2: Андрей. Я ждала таких сообщений. Странно, что только Светлана осмелилась. Замужем была 17 лет, развелась. Спасибо, больше не надо.
1: Нет, я их просто пропускаю. Ну а что тут такого?
2: Ну знаешь ли, все равно человек рад, счастлив.
1: Андрей пишет, устроился как-то на завод красить кузова на машины. В первый же месяц обжег палец, потом пшикнул растворителем в глаз, потом растворитель нечаянно выпил зачем-то, потом отливал

0: для покраски краску, видимо, или что еще? Не
1: много
0: знаю.
1: Звоночков было.
0: И чуть не отравился. Спасибо, больше не надо.
1: То слушайте, то ну то ты... есть надо было вот это все пройти.
0: Андрюха,
1: сначала.
0: Ну давай честно, тебя вот просто даже в сервис поставь, ты подшипники съешь. Просто
1: это
0: так.
1: Да.
0: Поэтому, ну, давай без этого.
1: Откуда ты знаешь, что твой знакомый, что ли?
0: Нет, просто.
1: Ну, ладно, Николай написал, пробовал работать на дядю, мне не понравилось, спасибо, больше не надо. Ну, тут, знаете, смотря какой дядя.
0: Андрей пишет, когда договаривался с учителем насчет оценок, и он говорит, что поставлю 3 либо 4, ты говоришь, спасибо, больше не надо.
1: Это как?
0: Ну, типа, ты приходишь, говоришь, я, может, не... Да не переживай, иди, я... все нормально, не можешь не приходить на экзамен. Ты приходишь, он такой, я тебе 3 поставлю-то. В смысле? Спасибо, больше не надо таких вот поблажек. 8-925-007-1074 – это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Также в Максе есть группа Hit FM. Там в комментариях к посту можно тоже ответить по теме часа. Сегодня вот какая тема. Спасибо, больше не надо. Расскажите историю, после которой хочется сказать эту фразу. За самую крутую историю предусмотрен подарок.

В этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Реклама.
1: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
2: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
3: ОСАГО в Альфа-страховании.
4: Вот настоящий порядок.
5: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
1: Красота-то какая! Лепота!
6: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
7: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Порто Пятти в ассортименте 400 граммов 89 рублей 99 копеек с 3 по 9 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо подмывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: 9 часов 46 минут в Москве. Мы сегодня обсуждали вот какую тему часа. Вы рассказывали истории, после которых хочется сказать спасибо, больше не надо.
1: Давай еще несколько почитаем. Татьяна написала, поработала кассиром на предприятии с населением. Спасибо, больше не надо. А жена попросила мужа помочь с уборкой. Муж убрался так, что в этой ситуации подходит лишь одна фраза. Спасибо, больше не надо.
0: Я сейчас, конечно, меня не одобрят мужчины, но я расскажу эту философию мужчины. Ты делаешь так, чтобы тебя не просили больше.
1: А, ну я знаю, для чего вы это делаете. Дима написал, несколько лет работал на ферме по выращиванию насекомых. Ползают везде, даже по тебе, если вовремя не покормить, могут укусить. А это не очень приятно. Уволился, вздохнул с облегчением. Спасибо, больше не надо. Я не знал, что у нас есть выращивание насекомых.
0: А как ты думал?
1: Ничего себе.
0: Конечно. А как ты вот представляешь, что это за жизнь, когда ты спишь, а там нет вот это...
1: Ну, то есть их специально еще и выращивают.
0: Некоторые.
1: Или это не эти?
0: Может, это домашние стрекозы.
1: Ну да. Давно не было на нашем бэби-картофеле колорадского жука.
0: Да.
1: Давайте вернем его.
0: Бэби-жука.
1: Бэби-жука. Ладно, все, надо
0: выбирать. Так, мы обещали выбрать самую классную историю. Ну, честно скажу, мы сейчас обсуждали с Терешковой, практически все ваши истории прочитали. Но история с мышами и хмелем, конечно, зашла прям очень хорошо.
1: Она нас очень удивила.
0: Когда-то давно, Алена пишет, когда-то давно мы жили в своем доме, у нас завелись мыши. Папе коллега посоветовал вывести их хмелем, чтобы они не... потому что они не переносят аромат. В итоге начали это делать, пришли другие соседские мыши устраивать тусовки. Это все как в фильме ужасов было.
1: Жуть-жуть. Вот. Мышиный переполох.
0: Да, в общем,
1: мы поздравляем, Алена, но это классная история.
0: Поздравляем тебя, дарим тебе наш фирменный, наш фирменный подарок. Это настольная игра «Спойлер. Все звезды». Вот, с мышами не рекомендую играть, с домочадцами самое
1: очень
0: то.
1: Очень даже. Ну, а мы прощаемся с вами. До завтра. Было классно.
0: Совсем скоро здесь появится Наташа Стаханова. Ей говорим привет, вам говорим до свидания. Здесь были Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу. Будете Алиш на радио Хит FM.
1: Пока-пока.

0: Хит FM.
1: Реклама.
2: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая. Тур в премиальном.

0: Отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
1: Застройщик АОС из Эталон Регион 77. Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
2: Голосуешь онлайн с 18 по 20 сентября, получаешь призовые баллы. Обменивай на скидки в магазинах, кафе, аптеках. Пополняй карту «Тройка» или направляй на благотворительность.
3: Программа «Миллион призов». Все подробности на mos.ru.
4: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
5: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.

0: Выбери свою дистанцию, ощути дух соревнований и получи памятную медаль. Участвовать можно с любым уровнем подготовки. Регистрация на сайте cyclinggrace.ru. 18+.
1: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

Открывайте места, создавайте истории, делитесь открытиями. Регистрация на «Знать, любить, гордиться» .рф реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Хит для путешествий. Саундтрек новых маршрутов.

Оно больше, чем путешествие. Новые задания, интересные темы и отдельные призы в проекте «Знать, любить, гордиться». Стартовали спецноминации от партнеров. Регистрация на сайте знатьлюбитьгордиться.рф. Реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Хит для путешествий. Саундтрек новых маршрутов.

0: на радио Хит ФМ.
1: Утренники так хорошо разбудили нас с вами, да? Давайте не сбавлять темп. Во, как раз такой статус придумаем на сегодня. Друзья, приветствую вас на волне Хит ФМ. На ближайшие 4 часа буду рядом с вами. Как обычно, будем много играть, много вашей любимой музыки, обещаю. Ну, а прямо сейчас, знаете, хочется сказать «Дядька Хэдэуэй». На самом деле, это его кавер в исполнении Дэвида Гетты и Ан-Мари. Кстати, друзья, у нас есть очень классная онлайн-радиостанция «Хит Кавер». Можно найти на сайте hitfm.ru, либо в мобильном приложении. Радио Хит ФМ, там очень много вот таких классных песен.

0: Это Дати на радио Hit FM, Take Me There называется трек. Кстати, под нее прямо сейчас вот у меня упало сообщение от слушателя Алексея. Пишет, еду с ночной, поставьте что-нибудь, чтобы не уснуть. Алексей, кстати, знаешь, лайфхак есть такой, чтобы не уснуть там, где не надо, нужно просто потеребить немного ушные раковины, вот так помять их, серьезно. Очень сильно помогает. Друзья, у нас совсем скоро афиша. Куда сходите, что посмотреть в Москве? Иду на всем, ну а прямо сейчас песня, под которую вряд ли, конечно, заснешь. Стопудовый хит.
1: Стопудовый хит на радио Hit FM. Год 2002.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс Погоды, 10 у нас на градуснике, по ощущениям около 7. Северо-западный ветер дует со скоростью 2 метра в секунду. Давление у нас в норме, влажность 70%. Осадки нам не обещают, а завтра обещают плюс 20 уже.
0: Реклама.
2: Мы ее теряем! Мы ее теряем!

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: До 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на naш.dom.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
2: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
0: Радио Хит ФМ представляет «Тройка на повторе». 7 по 11 сентября слушай Радио Хит ФМ. С 5 до 6 вечера по Москве по сигналу ведущей пополняй тройку в Яндекс.Гоу и получи вдвое больше. Пополнил на 1000, получил 2. «Тройка на повторе» на Радио Хит ФМ. Подробнее на hitfm.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Такси». Пополнять тройку в Яндекс.Гоу удобно. Карта сохраняется в аккаунте. Остаток всегда перед глазами, а пополнить ее можно с любой привязанной карты. 12+.
3: Представьте, ваш ребенок закрывает глаза, засыпает и прозревает. Буквально так лечат зрение в ясном взоре. Инновационная, нетравматичная, радиоволновая и лазерная хирургия в медикаментозном сне. И ваш малыш бегает и читает без очков уже на следующий день после операции. Это не чудо, это современная детская офтальмохирургия.
4: Чтоб глаза смотрели дружно, в ясный взор ребенку нужно.
5: Имеется противопоказание, необходима консультация со специалистом.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, куда отправиться за самыми яркими впечатлениями в Москве в режиме онлайн.
1: Номер 3.
0: В музее имени Щусева проходит выставка «Бумажная архитектура. Долгий ящик. Раздел 1». Это выставочная трилогия о направлении, которое появилось в СССР в 1970-х, 1980-х. Тогда

0: историю героев движения. Первая пройдет до 18 октября. В нее войдут около 120 работ и 4 модели. За время выставки можно будет увидеть работы Юрия Авакумова, Александра Бродского, Илью Уткина и Вячеслава Мезина. Без возрастных ограничений.
1: Номер 2.
0: В театре Гоголя сегодня вечером показывают спектакль «Дальше тишина». Барклей и Люси Купер прожили вместе почти 50 лет и вырастили 5 детей, но в старости вынуждены расстаться. Их сбережения заканчиваются, банк забирает дом, а взрослые дети не могут дать родителям ту жизнь, к которой они привыкли. Поэтому они приняли решение расстаться. Режиссер Антон Яковлев рассказывает,

0: называется «Гротесковые комедии», а живой оркестр сопровождает действие. Фишка спектакля – актеры выходят из образов, чтобы повзаимодействовать со зрителями. Начало в 19:00 для лиц старше 16 лет.
1: Номер один.
0: В сети можно посмотреть британской молодежной драмеди «Солнечный танцор» о взрослении и последнем лете детства. По сюжету 17-летняя Айви после 4 лет борьбы с лейкемией отправляется в летний лагерь для подростков, переживших химиотерапию. Поначалу девушка держится отстраненно и скептически, но постепенно заводит друзей, влюбляется и учится снова радоваться обычной жизни. Главную роль сыграла Белла Рамзи. Также в фильме снялись Джеймс Нортон, Джессика Ганнинг, Руби Стоукс и Нил Патрик Харрис. С вами была Ирина Баутина. Проводите свободное время, не скучно и

Лови везде хит на радио Хит ФМ. Хит угощает, хит обновляет, хит удивляет. Везде хит, везде хит. Каждый будний день

Югель Ультранейт на радио Хит FM Moving to the Sun. Друзья, я хочу вам напомнить, что на этой неделе с 5 до 6 вечера по Москве у нас в эфире очень интересная игра, которая называется «Тройка на повторе». По сигналу Калашниковой пополняйте тройку и получайте вдвое больше. Пополнил на 1000, получил 2. Серьезно. Вот. Ну, а подробности на сайте hitfm.ru. Ну, а прямо сейчас с нами Måneskin, которые снова вернулись в полном составе на мировую сцену.

0: Оффенбах на радио Хит ФМ, Мазуэй, далеко-далеко. Друзья, как бы далеко мы ни находились друг от друга, если с вами рядом есть умная колоночка, то и Хит ФМ тоже рядом. Просто скажите свои, включи, пожалуйста, Хит ФМ, и она с огромным удовольствием это сделает, потому что мы дружим с вашей умной колонкой. Серьезно. Наташа Стаханова, статус хитовый. У нас сегодня какой? Мы держим ритм, и буквально через полчасика, наверное, да, уже будем играть с вами в хитбокс, если отгадаете, что там внутри. На этот раз спрятали от меня мои любимые коллеги, подарил нашу фирменную настольную игру радио Хит ФМ. Спойлер, все звезды.
1: Хит ФМ.

0: Радио Хит ФМ.
1: Друзья, совсем скоро играем с вами в хитбокс. Если отгадаете, что там внутри, подарю нашу фирменную настольную игру Хит ФМ «Спойлер все звезды». Алексеев забежит в студию и расскажет, почему не стоит засыпать у телевизора. Ну а прямо сейчас с нами Ариана Гранде с дерзкой просто попыткой выйти из френд-зоны. Песня называется «Я не хочу быть друзьями, я жду твоей любви». Кстати, вы знаете, да, у нее еще есть песня, она называется «Thank you next», «Спасибо след».

следующей, которую она посвятила всем своим бывшим. И там она поет про Рики Альвареса, с которым она встречалась 10 лет назад. Он был ее танцором, но вот на днях она решила к нему вернуться. Песню придется переписывать, походу. Ариана Гранде, друзья, в общем, посплетничали.

0: Ну что, друзья, играем в хитбокс. Я при помощи нескольких ассоциаций буду описывать предмет, который лежит в нашей хитовой коробочке. Вы присылайте свои версии к нам в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074. И если ваш правильное сообщение упадет сегодня под номером, давайте 15, подарю нашу фирменную настольную игру «Спойлер, все звезды». Итак, открываем, сейчас, секундочку. Что здесь такое у нас лежит? Ой, не найти что-то я не могу. Сейчас, секунду. Знаете, всегда страшно то, что вдруг здесь ничего не положат, и что мне тогда делать? А, нет, вот, нашла. Такая малюсенькая штука. Часто, кстати, этим словом называют маленьких собачек и кошек. Да, клички им такую дают, Знаете, у меня почему-то сразу школа вспомнилась. В школе можно было легко из-за нее к директору попасть, если использовали не по назначению. Вообще орудие хулиганских действий школьников конца прошлого века. Я бы так, наверное, даже сказала. Итак, что же здесь такое? Жду ваши варианты. Мессенджер Макс +7 925 007 1074. Друзья, удачи!
1: Реклама. Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату.

через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
3: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8-800-200-38-38. 8-800-200-38-38.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения Ашан. Покупайте сыр со вкусом топленого молока Ашан «Красная птица» всего за 79,99 до 13 сентября. Праздник начинается с Ашан.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
7: ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
8: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
9: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
10: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Коробочки. Мои ассоциации. Малюсенькая штука. Часто этим словом называют маленьких собачек и кошек. Тут есть варианты ластик, рогатка. Друзья, очень важно, чтобы сразу три ассоциации совпадали, а не поодиночке. В школе можно было легко из-за нее к директору попасть, если использовали не по назначению. Бусинка. Орудие хулиганских действий школьников конца прошлого века. Ну, конечно, очень много правильных ответов. Конечно же, это кнопка. Причем, друзья, здесь такая кнопка, вот знаете, прям вот железная с треугольничком внутри. Я думаю, что таких уже не делают давно, оказывается, делают. И наш победитель Мелина сегодня. Мелина, поздравляем тебя. И дарим нашу фирменную настольную игру «Радио Хит ФМ». Спойлер, все звезды. Друзья, спасибо вам за ваши комментарии. Они такие прикольные, вообще супер иногда бывают. А вы знаете, что классическую кнопку, вот такую вот, изобрел в начале 18 века один немецкий часовщик. Вот он продал, в общем, можно и так, кстати, свою идею купцу. Брат купца запатентовал эту идею. Патент на канцелярскую кнопку принес братьям просто миллионы. А часовщик так и остался бедным. Ну, вот так вот. Бывает такое. Друзья, спасибо вам еще раз за ваше сообщение. Наташа Стаханова, Хитбокс. Завтра обязательно продолжим. Ну а прямо сейчас слушаем «Стопудовый хит».
1: «Стопудовый хит» на радио «Хит ФМ».

0: Погода на Хит-ФМ.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве 12 градусов тепла, но это на градуснике, по ощущениям 8, потому что северо-западный ветер у нас дует сейчас со скоростью 4 метра в секунду зачем-то при влажности 58%. Давление в норме и сегодня вроде как без осадков.
2: Реклама. Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена Бостик. Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Подарите вашему ребенку детство без очков в ясном взоре. Современная нетравматичная радиоволновая лазерная хирургия глаз у детей помогает вернуть ясный взор. Быстрая послеоперационная реабилитация. Ваш малыш будет бегать и читать без очков уже на следующий день после операции.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: 16+. Панорама 360. Самая высокая смотровая площадка в Европе на 89 этаже представляет. Цена ниже, эмоций больше. Билеты от 1000 рублей. Все подробности на сайте pnr360.ru.
2: А что если 70 лет истории Лужников оживут прямо на ваших глазах? С 11 по 13 сентября большая спортивная арена станет огромным экраном. На ее фасаде появятся спортивные победы, концерты и события, которые стали частью Лужников. Фестиваль мэппинга «Сила вместе». 70 легендарных лет, тысячи историй, один фасад. 11, 12 и 13 сентября в Лужниках. Вход свободный. Категория 0+.
3: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду PAUSA20 на сайте tairai.ru.
4: Всем привет, я Сергей Жуков. Приглашаю вас на мюзикл «Плакса». Историю популярного сериала теперь на сцене. Первая любовь, дружба, живой вокал, хореография и музыка, которую я написал специально для «Плакса». При поддержке Радио Хит ФМ. С 10 сентября в Московском театре мюзикла. Билеты на plaxamusical.rf.
5: 12+. Телефон рекламной службы Хит ФМ. 8-499-579-7799.

0: Привычка засыпать под телевизор успела стать одним из мостов между поколениями, но, как оказалось, она не совсем полезна, даже если вам кажется, что вы спите достаточно. По мнению российских сомнологов, качество сна при засыпании у экрана заметно снижается, потому что в это время свечение ухудшает выработку мелатонина, а нервная система перегружается. В долгосрочной перспективе такая стратегия может нанести вред здоровью, поэтому эксперты посоветовали тем, кто не может заснуть без внешнего шума, включать спокойную музыку без слов или звуки природы. При этом важно, чтобы у этих мелодий не было перепадов по громкости или кульминации, которые могут помешать здоровому сну. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру.
4: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
5: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: У меня дело выгорело.
10: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
13: Я построю здесь новый мир.
12: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.

0: включен.
1: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
2: Хоромах своих. Аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
3: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со

0: скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.
2: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Кет Сай на радио Hit FM. You move, you dance like an animal. Имеется в виду, что ты танцуешь, как будто тебя никто не видит. А так, мне кажется, и нужно танцевать. Но все мы знаем, да, что танцы – это контроль веса, антистресс, полезные для сердца. А еще знаете, что разучивание вот этих вот танцевальных комбинаций, запоминание последовательности движения ритма – это комплексная нагрузка для мозга, которая стимулирует нейропластичность и укрепляет нейронные связи. Серьезно. Я ни на что не намекаю. Просто говорю. Наташа Стаханова, друзья, по-прежнему с вами. Статус хитовый. Через полчасика занырнем в прошлое, поиграем в хитстере. Ну а прямо сейчас держим или скорее все-таки ловим правильный ритм.
1: Лови правильный ритм. Твой статус хитовый на радио Хит.

0: на радио Hit FM. На радио Hit FM.
1: Статус хитовый, друзья, это сегодня мы с вами держим ритм этого дня вместе. Совсем скоро занырнем в прошлое, поиграем в хит-стори. Алексеев забежит в студию, расскажет нам про вред от бумажных стаканчиков для напитков. Федук и Джонни споют нам про лето. Ну а прямо сейчас Purple Disco Machine на радио Hit FM in the dark.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
3: Препарат «Ньюрексан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюрексан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюрексан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Хит Вумен Клуб. Успешные представительницы женского бизнес-сообщества в эфире Радио Хит ФМ. В среду в 15.00 по Москве. Гость программы Диляра Будковская, директор продукта МТС.

0: 16.00 на радио Hit FM. 12+.
1: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО Сбербанка. Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО Сбербанк 0+.
2: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Бизнес – это про выгоду, а Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября, оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО Сбербанк.
5: Телеканал ЧЕ предупреждает. Влад Чижов очень вредит преступникам, мошенникам и прочим негодяям.
6: Влад, ну ты опять начинаешь.
5: Да. Новый сезон реалити-расследования «Влад решает». Сегодня в 22.30 на ЧЕ. Для лиц старше 16 лет.
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: радио Хит FM.
1: Ну что, друзья, ныряем, запускай один стопудовый хит. Прямо сейчас слушаем, вспоминаем. И если вдруг вам захочется поделиться воспоминаниями, пишите, все обязательно прочитаю в эфире. Мессенджер Макс, плюс 7-925-007-1074. Можно в личку, можно в комментарии. Там, кстати, уже эта песня появилась. У нас должны быть подсказочки, куда мы там с вами собрались нырнуть сегодня, в какой год. В общем, в том самом году Селена Гомес выпустила дебютный сольный альбом. Джонни Депп приехал в Москву презентовать фильм «Одинокий рейнджер». Помните, когда? Вот я тоже не помню. Ну ладно, мы сейчас нырнем и вспомним. Готовы? Поехали.

Хит-стори на радио Хит ФМ. Мы тут пытаемся вспомнить год этого хита с помощью личных воспоминаний. Pink and Nate Rus, Just Give Me a Reason. Дай мне причину. У нас тут так много воспоминаний разных. А вот Екатерина пишет, не поверите, под эту песню я получила смс от парня, что он меня бросает. Как раз по радио играла. Всегда вспоминаю тот момент, как в кино. Конечно, помню, что это 2013. Грустно, Кать, но красиво, правда. Что я представила. Люблю эту песню, Pink. Люблю 13-й год, 3-й курс универа, Светлана. Кстати, вы знаете, что сегодня, кстати, у Pink день рождения? 2013 год. Вспомнила, как продавала квартиру бабушке, а теперь жалею, надо же, песня и правда напомнила Евгения. Вот так работает у нас ассоциативная память, между прочим. Никита написал, что хит, который был написан буквально за один день, неожиданно в 13-м году. Ну, вот такие красивые песни, Никит, мне кажется, так и пишется. Ариш пишет, что 13-й год очень люблю подпевать под эту песню дома. Ты так хорошо знаешь английский? Круто. Друзья, спасибо вам огромное за воспоминания. Получилось 2013 год. Ну а прямо сейчас возвращаемся обратно в 2026 и помогает нам Биби Рекса.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, на градуснике плюс 13, по ощущениям где-то 8-9, потому что северо-западный ветер, друзья, дует со скоростью 4 метра в секунду при влажности 55%. Давление в норме, осадки нам сегодня не обещают, ну а на завтра плюс 20 уже.
0: Реклама.
2: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
3: Кого?
2: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
4: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет.
5: ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на ДСК. И на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
0: Радио Хит FM представляет «Тройка на повторе». 7 по 11 сентября слушай Радио Хит FM. С 5 до 6 вечера по Москве по сигналу ведущей пополняй тройку в Яндекс.Гоу и получи вдвое больше. Пополнил на 1000, получил 2. «Тройка на повторе» на Радио Хит FM. Подробнее на hitfm.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Такси». Пополнять тройку в Яндекс.Гоу удобно. Карта сохраняется в аккаунте, остаток всегда перед глазами, а пополнить ее можно с любой привязанной карты.

0: Существующая группа ЛСР. Проект на декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК Стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+. А ты уже спланировал 20 сентября. Тысячи людей выйдут на старт самого доброго забега осени в Парке Победы. Ради эмоций, ради поддержки, ради личного рекорда. Присоединяйся. Москва, 20 сентября. Добрый забег. Ждем тебя на сайте dobroran.rf при поддержке радио.

0: Окружающая среда.
1: Любители кофе и других горячих напитков на вынос считают, что одноразовые бумажные стаканы являются безопасными и экологичными. Однако новые исследования команды ученых из австралийского Квинсленда говорят об обратном. Ученые проанализировали защитное покрытие бумажной посуды от протекания. Причем как стаканы с полиэтиленовым слоем, так и их более экологичные биоразлагаемые альтернативы. Выяснилось, что и те, и другие образцы выделяли миллионы частиц микропластика в напиток под воздействием высоких температур. Причем в эко-стаканах наблюдалось в два раза больше таких наночастиц. Исходя из этого, ученые предложили использовать более безопасные для человеческого организма материалы. А пока можно просить наливать напитки в многоразовую посуду. Многие заведения общепита уже делают это. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не

0: нужно запивать водой.
1: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Акция с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов.
2: Срок акции до 30 сентября. Подробности на азс.татнефть.ру. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
3: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты. Т-банк.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
10: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Мадонна на радио Hit FM. Bizarre, как это по-русски. А по-русски это странно. Кстати, знаете, что Мадонна была влюблена в Алена Делона, когда была подростком. Ну, как сейчас говорят, он был ее крашем. Ага, серьезно. И уже будучи совсем взрослой, она радовалась, как девочка, когда во время европейского турне Делон позвонил ей, чтобы договориться о сотрудничестве. В общем, все мы девочки. Такие девочки. Наташа Стаханова, друзья, по-прежнему с вами. Статус хитовый. Где-то через полчасика будем играть с вами в настроение. Можно выиграть наш классный мерч. Например, дождевик, либо спортивную коробочку. Мерч — это, знаете, вот там написано, что это прям вот наши хит-ФМовские такие штуки, потому что многие спрашивают, а там написано хит-ФМ? Конечно, вот такими огромными буквами. А еще многие спрашивают, а что там внутри вашей хитовой спортивной коробочки? Друзья, у нас на официальной страничке ВК Hit FM есть актуальные видео, там такие очень прикольные. Мы сняли специально про наш мерч. И вот там наш Диана Терешкова эту коробочку спортивную открывает, все вот эти напульсники, налобники на себя надевает и очень красиво все показывает. Так что можете посмотреть, и дождевик там, кстати, тоже есть.
1: Выбирай лучшее. Твой статус хитовый на радио Hit FM.

0: радио Хит ФМ.
1: Друзья, уже через песенку будем играть с вами в настроение. Можно выиграть наш классный мерч. Также будет программка про фильмы и сериалы. Смотрители. Подпевать мы будем, я уже забыла, кому. Ах, конечно же, Филатову и Кэросу. Песня про счастливых людей. Ну а прямо сейчас с нами Алиса и Нейт Смит. Трек называется «I Like It».

I like it. Мне нравится. Вот мне очень нравится, друзья, играть с вами в настроение. Надеюсь на взаимность. А кто не пробовал еще? О, мне кажется, вам нужно попробовать. Друзья, звоните. Телефон в студию. 1074 с мобильного.

0: Кстати, звонок у нас бесплатный. У меня 5 вопросов. У вас 30 секунд, чтобы на них ответить либо да, либо нет. Отвечайте правильно больше, чем наполовину. К тому же я подсказываю. Вот, подарю наш классный дождевик или нашу спортивную коробочку. Там всякие напульсники, налобники и другие штуки, которые очень мотивируют заняться спортом. Я жду. Звездочка 1074. И желаю вам удачи.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
4: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
5: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
8: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис «Плати частями» предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
9: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
10: Хит-вумен клуб. Успешные представительницы женского бизнес-сообщества в эфире радио Хит ФМ. В среду в 15.00 по Москве. Гость программы Диляра Будковская, директор продукта МТС.

0: 12.00 на радио Hit FM. 12+.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито Работе. 12+.
0: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

0: Статус хитовый на радио Хит ФМ.
1: И мы начинаем играть в настроение. На связи со мной Юля. Юль, привет. Ярославль на связи, да, Юля?
2: Да, добрый день.
1: Привет, привет. Ну, давай посмотрим, какое настроение тебе достанется. От этого у нас зависят вопросы. Секундочку.
0: Настроение. Pink.
3: What's up, this is your pinkness?
1: Ух ты ж, как прям сильно. Так, Юля, ты здесь?
2: Да.
1: Не пугайся.
2: Да.
1: Pink, ну, это певица такая, знаешь, часто звучит у нас здесь на Hit FM, а у нее сегодня, у нее же сегодня день рождения, поэтому и такое настроение. Ну, знаешь ее или не знаешь?
2: Pink. Знаю.
1: Ну, знаешь, Pink. Кто не знает Pink? Вот, вижу 5 вопросов про Pink, смотри. Ух, 30 секунд, я должна тебя, в общем, все это прочитать. Ты отвечаешь либо да, либо нет, включая женскую интуицию. Вот, отвечаешь правильно больше, чем наполовину, дарю тебе подарки. Все очень просто. Попробуем?
2: Да, попробуем.
1: Да, давай попробуем. Итак, поехали. Настоящее имя Pink — Изабелла Франчини. Да или нет?
2: Быстрее. Нет.
1: Угу. В активе певицы 3 награды Грэмми. Да или нет?
2: Да.
1: В детстве Pink утверждала, что ее настоящая мать — Мадонна. Ну, та самая, которая поет.
2: Ага.
1: Любимое блюдо Pink — жареное мясо и колбаски. Да или нет?
2: Пусть будет да.
1: Ага. Pink сама сделала предложение пожениться своему мужу.
2: Да.
1: Да. Окей. Слушай, прям... Ну, как-то так очень смело ты отвечала, прям как будто ты прям поклонница Pink, получается, нет?
2: Нет, но что-то я слышала.
1: Что-то слышала. В общем, ты молодец. Давай посмотрим. Настоящими Pink Изабелла Франчини, ты уверенно сказала нет? Конечно, нет. На самом деле ее зовут Алиша Мур. А Pink — это... Ее, кстати, в школе все время звали Pink, потому что она краснела очень сильно. Ну, то есть Pink розовая, вот. И она такая потом решила: дай-ка я буду и вообще по жизни Pink. И остался. Вот. Плюс есть. В активе певицы 3 награды Грэмми. Да, да. В детстве Pink утверждала, что ее настоящая мама — Мадонна. Да, да. Действительно, она просто была фанаткой Мадонны. Пела постоянно и говорила: вот она, моя настоящая мама. Да, едем дальше. Любимое блюдо Pink — жареное мясо и колбаски. Вот по ней сразу хочется это сказать, да, типа вот, а оказывается, нет, она вегетарианка, понимаешь, вот так вот. Так, ничего, у нас уже 3 плюса есть, и Pink сама сделала предложение своему мужу. Да, он же у нее мотогонщик, и она пришла на соревнования вот с этим плакатом «Marry me, Юнги», ну, типа того, знаешь, вот так вот. И он увидел и такой: ну, давай, поженимся, и поженились. Слушай, ну ты молодец. Да. А ну она такая смелая девушка. Да, у тебя 4 из 5 просто правильно, понимаешь? Pink сейчас бы, наверное, сказала: вау, просто, ты молодец, Юль. Ты взяла и победила.
2: Я очень рада.
1: Главное, что настроение у тебя такое классное. Не отключайся, ладно? Сейчас будем выбирать подарки. Друзья, это настроение Наташи Стаханова. Завтра обязательно продолжим. Ну а прямо сейчас стопудовый хит.
0: Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2003. Боб Синклар.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс Погоды, в Москве плюс 14, северо-западный ветер нежно дует со скоростью 2 метра в секунду, влажность 60%, давление в норме, осадки нам сегодня не обещают, но на завтра нам прогнозируют аж плюс 20.
0: Реклама.
2: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
3: Кого?
2: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
3: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на ДСК. И на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
4: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
0: Радио Хит FM представляет 12 сентября завершение любительского шоссейного велосезона. Вас ждет уникальный маршрут от Воробьевых гор с кругом по Садовому кольцу. Выбери свою дистанцию, ощути дух соревнований и получи памятную медаль. Участвовать можно с любым уровнем подготовки. Регистрация на сайте cyclinggrace.ru. 18+.
5: Панорама 360. Самая высокая смотровая площадка в Европе на 89 этаже представляет. Цена ниже, эмоций больше. Билеты от 1000 рублей. Все подробности на сайте pnr360.ru.
6: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай. Сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду PAUSA20 на сайте tairai.ru.
7: Всем привет, я Сергей Жуков. Приглашаю вас на мюзикл «Плакса». Историю популярного сериала теперь на сцене. Первая любовь, дружба, живой вокал, хореография и музыка, которую я написал специально для «Плакса». При поддержке Радио Хит FM с 10 сентября в Московском театре мюзикла. Билеты на plaxamusical.rf.
0: 12+.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, какие фильмы и сериалы стоит посмотреть сегодня вечером.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть британская молодежная драмеди «Солнечный танцор» о взрослении и последнем лете детства. По сюжету 17-летняя Айви после 4 лет борьбы с лейкемией отправляется в летний лагерь для подростков, переживших химиотерапию. Поначалу девушка держится отстраненно и скептически, но постепенно заводит друзей, влюбляется и учится снова радоваться обычной жизни. Главную роль сыграла Белла Рамзи. Также в фильме снялись Джеймс Нортон, Джессика Ганнинг, Руби Стоукс и Нил Патрик Харрис.
1: Номер один.
0: На первой строке расположился самый необычный сериал в киновселенной Марвел «Чудо-человек». Это комедия о двух актерах-неудачниках, которые пытаются получить роли в ремейке фильма о супергерое. Саймон Уильямс уже 8 лет пытается пробиться в Голливуд, но карьера никак не складывается. При этом он вынужден скрывать способности. Супергероям официально запрещено сниматься в кино. На съемочной площадке Саймон знакомится с Тревором Слеттери. Вместе они решают пробоваться в нового «Чудо-человека». Саймон мечтает сыграть главного героя, а Тревор – его друга-предателя. Получилась камерная ироничная история о Голливуде, актерских амбициях и супергеройском кино, которое одновременно пародирует жанр и относится к нему с любовью. Главные роли в сериале исполнили Яхья Абдулматин II и Бен Кингсли. С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.

0: Реклама.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
2: Берем кредиты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру.
4: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского лоба. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
3: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
4: Конечно, можем.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
5: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Это Дати на радио Hit FM Take Me There. Песня, кстати, на целых 3 пункта, представляете, на прошлой неделе взлетела в нашем главном хитовом чарте. Это значит, вы очень активно за нее голосуете, друзья, потому что именно вы двигаете хиты, определяете, что там где у нас в нашем главном хитовом чарте, на каком месте. Двигать хиты можно на сайте hitfm.ru, либо в мобильном приложении радио Hit FM. Ну а что вы там надвигали, мы узнаем в субботу в 18:00 по Москве, здесь на радио Hit FM. Через 15 минут встречайте мою коллегу Наташу Калашникову. У нас начинается All Star Show. Ну а я желаю вам классного дня. Hit FM. Пока-пока. На радио Hit FM.

0: Хит FM. Реклама.
1: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
2: Кого?
1: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
2: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет.
3: О, специализированный застройщик Юго-Запад столицы. Проектная декларация на ДСК. .ру и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
4: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
5: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
6: А ты уже спланировал 20 сентября? Тысячи людей выйдут на старт самого доброго забега осени в Парке Победы. Ради эмоций, ради поддержки, ради личного рекорда. Присоединяйся. Москва, 20 сентября. Добрый забег.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Вот, уважаемые дачники, что у вас на огороде растет медленнее всего? Или, может быть, в саду? Может быть, это не огород, а сад у вас, допустим, именно для этого дача была когда-то куплена или, по крайней мере, переформатирована. Что-то медленнее всего растет. Ну, кто этот паразит, на которого тратишь, вкладываешь, растет еле-еле? Я не знаю, может быть, это какое-то дерево плодоносящее, может быть, клубника. Ну, хотя клубника нормально растет. В общем, если что-то такое есть, пойте ему эту песенку, только что мы послушали Kim Sound на Hit FM, потому что это как раз про тех, кто еле-еле растет, но потом обязательно вырастает и вкусно становится, или красиво, в зависимости от вашей цели. 14 часов и 7 минут в Москве, Калашникова здесь. Вкусно и красиво, так сказать. Всем привет из вкусного. У нас везде хит в этом часе, поэтому будьте внимательны. В какой-то момент прозвучит тот самый сигнал приглашения в игру, и вы не манкируйте. Вы сразу, моментально пишите слово «везде хит» в наш мессенджер, а потом я отсчитаю восьмой «везде хит». Сегодня 8 сентября. Всех Наташ с праздником. Сегодня Наташи праздник.
1: All Star Show на радио Хит FM.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
3: А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
4: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Один пишет истории, другой в них попадает. Теплая комедия о дружбе в духе 1+1. В главных ролях Егор Корешков, Давид Сократян и Аня Чиповская. В кино с 10 сентября. 16+.
7: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
8: Погнали!
7: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
9: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Погода на Хит FM.
1: Завтра потепление, и это очень приятно. Итак, 20 градусов уже обещают нам синоптики на завтрашний день. Ну, может быть, ощущаться будет 18. Ну, скажите, плохо? Нет, конечно. Небольшая облачность, скажем так, облачно, с прояснениями, осадков не ожидаем.
0: Реклама.
2: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
3: Кого?
2: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых

0: для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%.
1: Ну не паникуйте. Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет.
2: ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
3: Нам сказали, глазки не лечатся. Надейтесь на чудо. Но чудес не бывает. Зато в Ясном Взоре есть современная офтальмохирургия. В Ясном Взоре уже 25 лет лечит сложные детские глазные болезни, проводит радиоволновую и лазерную хирургию. Твой малыш будет с Ясным Взором уже на следующий день.
4: Чтоб глаза смотрели дружно, в Ясный Взор ребенку нужно.
5: Имеется противопоказание, необходима консультация со специалистом.
6: Всем привет, я Сергей Жуков. Приглашаю вас на мюзикл «Плакса». Историю популярного сериала теперь на сцене. Первая любовь, дружба, живой вокал, хореография и музыка, которые я написал специально для «Плакса». При поддержке «Радио Хит ФМ» с 10 сентября в Московском театре мюзикла. Билеты на plaxamusical.rf.
7: 12+.
8: Панорама 360. Самая высокая смотровая площадка в Европе на 89 этаже представляет. Цена ниже, эмоций больше. Билеты от 1000 рублей. Все подробности на сайте pnr360.ru.
9: А что если 70 лет истории Лужников оживут прямо на ваших глазах? С 11 по 13 сентября большая спортивная арена станет огромным экраном. На ее фасаде появятся спортивные победы, концерты и события, которые стали частью Лужников. Фестиваль мэппинга «Сила вместе». 70 легендарных лет, тысячи историй, один фасад. 11, 12 и 13 сентября в Лужниках. Вход свободный. Категория 0+.
10: Телефон рекламной службы «Хит ФМ». 8-499-579-7799.
11: «Хит ФМ».
10: «Хит ФМ».

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: животные.
1: Кормление птиц – одно из самых массовых увлечений, связанных с природой. Только в России этим занимаются около 70 миллионов взрослых. И оказывается, не зря. Группа международных ученых выяснили, что подкормка диких птиц заметно улучшает самочувствие человека. Все дело в том, что во время кормления птиц у человека повышается интерес и ощущение смысла от того, что он не только помогает пернатым, но и вносит вклад в науку, что в конечном итоге приносит радость и спокойствие. Эксперты также отмечают, что столь простое и доступное занятие может стать недорогим способом для поддержки психического здоровья. Именно поэтому исследователи советуют не относиться к кормушке как к мелочи. Регулярное наблюдение за птицами дает ощущение ритма и связи с живым миром, которого часто не хватает жителям города. При этом не забывайте, что кормить птиц нужно правильно, подходящим кормом и содержа кормушки в чистоте, чтобы не навредить пернатым. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на HitFM.ru.

0: хит на радио Хит ФМ.
1: Вот так-то, господа, пришел долгожданный наш. Но он никогда не задерживается, правильно? Если говорим мы в этом часе, значит, везде хит в этом часе. И он как вот в песне от Эдди Свимса. Так я и знал. Точнее, это уже не он, это про нашего победителя. Наверняка все-таки чувство какое-то было, что выиграет сегодня у нашего победителя Ильи. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Вот. Было какое-нибудь чувство? Что-то подсказало внутри? Что?
2: Было, да.
1: Да что вы говорите? Как вам ваше чувство правильно подсказало? Да, сегодня, если я отчитывала 8-й вездехит, это было быстро. И это Илья, собственно, с которым мы сейчас и со всей страной будем узнавать, что же за вездехит ваш сегодня. А сегодня у меня тут подсказочка. Сегодня у вас получается вездехит на деликатесы.
2: Спасибо.
1: А было такое предчувствие, что еще и вкусно поесть можно за счет Хит-ФМ?
2: Да, что-то еду голодный, есть хочется.
1: Представляете, мне кажется, вы прям призвали вселенную на свою голову, и она вам помогла поймать везде хит. Мы вас с этим поздравляем, конечно же. Конечно же, благодаря Хит-ФМ у вас вот такая замечательная возможность себе что-нибудь из доставки вкусное-вкусное заказать. И оставайтесь на связи, сейчас будем разбираться, как и что будет происходить. Господа, ну вы видите, да, иногда чувство, если есть такое, сегодня выиграю. Или наоборот, может быть, нет такого чувства. Просто так, кидайте слово «вездехит», когда, конечно, время приходит.

0: можно и так выиграть. Люди, да, подтверждают. В общем, в следующий раз снова попробуйте, да пребудет с вами удача.
1: Лови везде хит. Везде хит. На радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Бархатный сезон в разгаре. Биохимия 13 всего за 1690 рублей в гемотест. Сладкие скидки каждый месяц. Акция действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого

0: можно положиться.
1: ООО «Асемикен». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте asemdefisagent.ru. Не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
7: Да никаких.
6: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
7: Перевожу.
6: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
7: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
6: Еще не перевели с ЗП в ВТБ? Тогда мы идем к вам.
8: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
9: Телеканал Че предупреждает. Влад Чижов очень вредит преступникам, мошенникам и прочим негодяям.
10: Влад, ну ты опять начинаешь.
9: Да. Новый сезон реалити-расследования Влад решает. Сегодня в 22.30 на Че. Для лиц старше 16 лет.
11: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

Alice Urban Republic на Hit FM с планами на вечер потеряться где-то, но найтись главное к среде, потому что завтра среда, как вы помните, а раз это среда, то в 15 часов по московскому времени у нас здесь, в студии и вообще в мире получается, что работает клуб Hit Woman, и завтра все случится, соответственно, прямая трансляция на страничке ВКонтакте, эксклюзивно, наши прекрасные гости, завтра вообще день красоты, господа. И две прекрасные. Ну, это я себя вот тут вот примотала к этой фразе. И, естественно, наша прекрасная гостья тоже будет в студии. Поэтому вот так вот можно, например, день провести. Ну, или просто послушать что-то важное и интересное. Иногда прям действительно, ну, такое важное для вас. Можно что-то почерпнуть для себя и чем-то, допустим, увлечься или каким-то образом себе помочь. Посмотрим, что это будет завтра, поэтому никуда, естественно, далеко не уходите уже сегодня. Ну, а в 15 по Москве по средам клуб Hit Woman на Hit FM. Hit FM.

0: на такой вот веселенький лад, казалось бы, настраивает. Софи Такер только что на Хит FM, и хочется ножками дрыгать, так сказать, ручками в танец и все такое. Но с другой стороны, если нету такой возможности, хотя как бы вы там не засиживались за своими рабочими столами или где у вас рабочее место, нужно обязательно давать какую-то другую нагрузку и вообще хоть какую-то нагрузку своему организму, иначе будет скрючены и мышцы так себе. Поэтому периодически встаем, там что-то проходимся, за чаем, коллегам поболтать. Это все обязательные условия. Ну, а уж если в пляс, вообще замечательно, у нас все для этого есть. Но если даже нету такой возможности, все равно такой ритмик он настраивает на какой-то позитивный лад. На скорость он тоже настраивает. Набираете вот эту вот скорость вслед за песнями на Хит FM и делаете свои рабочие дела быстрее. Так тоже можно, кстати. Потом можете спасибо нам сказать, можете не говорить. Мы и так знаем, что все у нас с вами ладно да складно. Дуа Липа да Бэйби буквально через мгновенье. Ловите, 15 часов и 7 минут в Москве.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит FM.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, а А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
4: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку веб-платежей 2026. 16+.
5: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
6: Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
7: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
8: Телеканал ЧЕ предупреждает. Влад Чижов очень вредит преступникам, мошенникам и прочим негодяям.
9: Влад, ну ты опять начинаешь.
8: Да. Новый сезон реалити-расследования «Влад решает». Сегодня в 22.30 на ЧЕ для лиц старше 16 лет.
10: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
11: Погнали!
10: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС.

0: Лана Дель Рей на Хит ФМ со слепою верою в бесконечную мужскую любовь. Но на самом деле не всегда так случается прекрасно. Мы знаем, на любовь гарантии не дают. Но если вы нашли ту самую любовь, несмотря на отсутствие гарантий, хочется верить, что именно вы пронесете ее сквозь года. Что мы вам желаем?
1: Погода на Хит ФМ.
0: А погода хорошая. Завтра уже вот сейчас солнышко и как будто бы настроение повышается. Завтра тоже солнышко обещает нам Яндекс.Погоды. 20 градусов. Это уже максимальный показатель на завтра, не то что сегодня. Ветер умеренный и осадков не будет.
1: Реклама.
2: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
3: Кого?
2: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
3: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет.
4: ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на ДСК. И на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
5: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер. 32 класс. 8 мм. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
1: Радио Хит ФМ представляет. Тройка на повторе. С 7 по 11 сентября слушай Радио Хит ФМ. С 5 до 6 вечера по Москве по сигналу ведущий, пополняй тройку в Яндекс.Гоу и получи вдвое больше. Пополнил на 1000, получил 2. Тройка на повторе на радио Хит ФМ. Подробнее на hitfm.ru. Спонсор игры ООО Яндекс.Такси. Пополнять тройку в Яндекс.Гоу удобно. Карта сохраняется в аккаунте. Остаток всегда перед глазами, а пополнить ее можно с любой привязанной карты. 12

0: Выбери свою дистанцию, ощути дух соревнований и получи памятную медаль. Участвовать можно с любым уровнем подготовки. Регистрация на сайте cyclinggrace.ru. 18+.
1: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду PAUSA20 на сайте tairai.ru.
2: Всем привет, я Сергей Жуков. Приглашаю вас на мюзикл «Плакса». Историю популярного сериала теперь на сцене. Первая любовь, дружба, живой вокал, хореография и музыка, которую я написал специально для «Плакса». При поддержке радио «Хит ФМ» с 10 сентября в Московском театре мюзикла. Билеты на plaxamusical.rf.
0: 12+.
3: Телефон рекламной службы «Хит ФМ». 8-499-579-7799.
0: «Хит ФМ».
3: Hit FM.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Тренды. Многие из нас замечали, что со временем наши воспоминания теряют былую ясность и остроту. Что, как недавно выяснили ученые из американского Бингемптона, происходит не из-за их стирания, а потому что мозг просто начинает хранить их в более обобщенном виде, без отличительных деталей. Само по себе это не нарушение, а возрастная особенность, которая начинает проявляться в 40-50 лет, и понимание этого механизма должно помочь разработать способы сохранения ясности воспоминаний вне зависимости от возраста. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: зацепило.
1: И когда мы прогуливаемся по новостным лентам, сегодня что-то дичи подобрала, дичи нам в ленту. Итак, в Америке в этот момент реально подозревают пришельцев в том, что они жрут коров. Ну или как минимум что-то с ними такое делают. Дело в том, что там останки какие-то коров с хирургическими надрезами. И самое простое, господа, объяснение находки – это, естественно, пришельцы. Окей, приняли к сведению. Дальше, что еще? Известный бегун из Сингапура стырил кроссовки за $140 из магазина. Естественно, предстает теперь перед органами, как вы понимаете. Странная известность у этого бегуна, что на кроссовки не хватает. А в Великобритании остается считанные дни до того, как человек потеряет свой выигрыш. Там какой-то дяденька, видимо, муж и тетенька, мы не знаем вообще, кто это, выиграл 1 000 000 фунтов стерлингов. Это на наши деньги более 100 миллионов рублей. Ну, то есть что-то огромное. И он не приходит за ними. Полгода было для того, чтобы он все-таки появился, он не появляется. И что характерно, 3 дня осталось, через 3 дня срок истекает, а это было, нам сказали, вчера. То есть сегодня 8-е. Уже 2 денька осталось, да и 1.5, давайте так скажем. Мы бы и рады помочь, да, но ничем не можем.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
2: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
6: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру.
8: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО 5 телефон. Угарин 106 590 202 8620. Город 5. Детали dom.ru.
2: Кэш можем.
3: Беспроцентный лимит на все. Можем?
2: Кэш можем.
3: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
2: Кэш можем.
3: И кэшбэк 5% можем?
2: Кэш можем.
3: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
2: кэш,
3: так.
2: Кэш можем.
3: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
4: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
5: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
1: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.

0: из разговоров. Hit Woman Club. В среду в 15.00 на радио Hit FM. 12+.
1: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

0: Right at Clan Castle прямо сейчас на Hit FM 15.50. Прямо сейчас, если судить по столице, 8 сентября, прямо сейчас на большинстве наших календарей. Ну, Дальний Восток уже завтра живет. Так вот, сегодня 8 сентября оказывается день извинений, Pardon Day. И если хотите, если есть какой-то человечек, перед которым стоит извиниться, может быть, вот именно сегодня и можно. Но это если хотите. Опять же, мы вас заставить не можем, иногда сам человек себя заставить не может. Согласитесь, было у вас такое, когда вроде и решил, ну ладно, извинюсь перед ним, извинюсь, а рот не открывается, прям язык не поворачивается, а потому что, значит, внутри кажется, что не за что извиняться. Или пока не созрел. Более того, у меня был такой случай, когда меня заставили, высокостоящие, так сказать, персонажи, это давно было, извиниться перед человеком, который сам передо мною был виноват. В целях повышения, не знаю, доброй атмосферы в коллективе. Я, конечно, это сделала. Я так думаю, наверное, это был какой-то урок жизненный, который я вообще никак не учла, не поняла. Вот, но зато на всю жизнь запомнила, что бывают такие люди.
1: Реклама.
2: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
3: Кого?
2: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
3: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на ДСК. И на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
1: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

радио Hit FM. Продолжаем разговор. Еще раз всем приветик. 16 часов и 7 минут в Москве. И тут такое нам говорят всевозможные специалисты. Например, невролог. Еще кто-то, по-моему, подтверждал. Оказывается, водители, уважаемые, а водителей из нас много. Определенный вид музыки и прослушивание ее за рулем может отвлекать при вождении. Смотрите, какая музыка. Слишком уж такая долбежка, что и называется, прям когда долбит. Вот это вот. Или, наоборот, слишком медленная, очень уж расслабляющая музыка. Так говорят, нельзя расслабляться за рулем. А вот когда очень там сильный ритм и громко это все, ну, такой хардкорчик, хэви-метал, вот это вот все, оно тоже может отвлекать от, соответственно, вождения и даже может приводить к авариям. Я не знаю, здесь не приводятся никакие цифры, но просто так сказали специалисты. А кто мы такие, чтобы специалистам не доверять? К чему я все это? У нас на Hit FM ни того, ни другого. Ни слишком медленной, ни слишком быстрой нету. Поэтому, если слушать музыку, если уж слушать музыку за рулем, вы знаете какую. Hit FM!

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Реклама. Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Кэш можем.
6: Беспроцентный лимит на все. Можем?
5: Кэш можем.
6: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
5: Кэш можем.
6: И кэшбэк 5% можем?
5: Кэш можем.
6: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
8: ООО «А7-агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
9: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
10: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: песенка 25-летней давности. Софья Алекс Бекстер прямо сейчас на Хит FM. Впереди Зивер, Келвин Харрис, Розе, Бруно Марс и многие другие. А пока вот что выясним.
1: Погода на Хит FM.
0: То завтра потепление, если сегодня 14 градусов, то завтра 20, господа, обещает нам Яндекс.Погоды. Осадков не ожидается, ветер легкий, меньше, чем сегодня. Облака, конечно, будут, но и солнышко прям в полной мере и увидим, и почувствуем.
1: Реклама.
2: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
3: Кого?
2: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
3: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет.
4: ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на ДСК. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
5: А кто эта счастливая мама?
6: А это та мама, которая не купила ребенку очки, а вылечила зрение в ясном взоре.
5: А что это за ясный взор?
7: А ясный взор – это сеть специализированных детских глазных клиник профессора Игоря Азнауряна. Там проводят все – от диагностики до редкой хирургии.
8: Чтоб глаза
9: имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
11: Панорама 360. Самая высокая смотровая площадка в Европе на 89 этаже представляет. Цена ниже, эмоций больше. Билеты от 1000 рублей. Все подробности на сайте pnr360.ru.
12: А что если 70 лет истории Лужников оживут прямо на ваших глазах? С 11 по 13 сентября большая спортивная арена станет огромным экраном. На ее фасаде появятся спортивные победы, концерты и события, которые стали частью Лужников. Фестиваль мэппинга «Сила вместе». 70 легендарных лет, тысячи историй, один фасад. 11, 12 и 13 сентября в Лужниках. Вход свободный. Категория 0+.
13: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799. Hit FM. Hit FM.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

Келвин Харрис только что, а мы с вами прямо сейчас будем играть, господа, тем более, что и подарки у нас памятные, так их назовем, от радио Хит FM, что там есть, мне все записывать, чтобы я ничего не перепутала. Итак, у нас на выбор будет для нашего победителя фирменный дождевик, например, конечно же, спортбокс, конечно же, игра «Спойлер, все звезды», и это настолка от Хит FM. И это выберет наш победитель, который сейчас поиграет с нами и определится. Как же мы будем определять его? Я расскажу историю жизни, расскажу ее не до конца. Важная деталька, конечно, там будет утаена мною, но это только на время. Будут у вас три варианта развития событий в этой истории. Я вам расскажу, соответственно, что там, один, два или три. Вы выбираете то, что вам кажется правдивым, правдивый вариант, и соответствующую циферку загоняете в наш МАКС 925-007-107-4. Я отсчитываю восьмой правильный ответ. Такое число на календаре. Восьмое. Правильный. Это логично. Восьмой правильный ответ. Выигрывает его автор, соответственно, отправитель. Выбирает подарок себе на память от Хит FM. А теперь давайте-ка к истории. Где она произошла, я не знаю. Вот где угодно могла произойти, наверное. Но все-таки речь идет о частном доме, по-моему. В общем, герой этой истории заказал себе кофе. Но не просто кофе в банке, а вот что-то, я смотрю, в коробке. То ли кофе, который надо потом варить... В общем, неважно. Ну, кофе. Сделал заказ. Кофе, доставка, все такое. Он пока сам на работе, где-то в отлучке, но попросил, соответственно, доставить ему к двери положить.

сделают фотографию там обычно эти доставщики, и все, и отчитываются о проделанной работе. Вот возвращается наш герой домой, а нету никакого кофе. Потому что сказано ему в приложении, что все доставлено. Он и тут посмотрел, и там посмотрел. Нету. Он, естественно, в службу поддержки обращается. Ему говорят, а вы знаете, все доставлено. Вот вам фотография. Он смотрит на эту фотографию и понимает, что вряд ли ему теперь кофе-то вернуть. Почему? Почему? Где же доставщик оставил кофе? Первый вариант. У соседней двери. А с соседями очень плохие отношения, их нет. Второй вариант. Он не у дома оставил, в смысле не у двери, а в дом, а у калитки, грубо говоря, на дороге рядом с домом там положил куда-то на скамеечку. И третий вариант. Он положил в мусорный бак и сделал фотографию. Как вам кажется, где же доставщик все-таки сделал эту фотографию о том, что кофе был доставлен?

ж, давайте разбираться, как вышло. Тем более, что да, судя по количеству правильных ответов, вас сейчас шокирует правильный ответ. Немного правильных. Так вот, действительно, дело было так, что герой этой истории заказал себе кофе. Уж не знаю, что там конкретно за кофе. Мы видим только коробку на этой фотографии, потому что я вижу фотографию. Курьер прислал, знаете ли. Фотографию я вижу, да, увесистая коробка. Там должен быть кофе, приехать должен. Большая такая. Ну и вот. Но, собственно, сообщение о доставке пришло человеку. Он сам домой пришел, а кофе нету дома. Ни здесь, ни там, нигде. Под половицей смотрел, за домом смотрел, везде смотрел. Нет кофе, кофе нету. Он пишет в поддержку и говорит, а что такое-то, а почему? Ему присылают фотографию со службы доставки. Вот же, курьер действительно привез коробочку с кофе и сунул ее в мусорный бак возле дома. Причем еще крышку открыл, положил туда сверху, сфотографировал и крышку закрыл. Вот такой правильный ответ. А гадость самая в том, не даже не в том только, что в мусорном баке кофе, он хотя бы упакованный, я не знаю, можно было бы, да, как-то переступить через себя, упаковку там оставить, а кофе все-таки. Ни с чем не контактировал, скажем так, обидно, неприятно, но дело в том, что когда Денька вернулся с работы, уже вывозили эти мусорные баки, вывезли их, и он сам их взглядом радостно провожал. Уехал его кофе в неизвестном мусорном направлении. Вот такая печальная для кого-то история. Я отчитывала 8-й правильный ответ, отсчитала. Давайте поздравлять Галию из Москвы. Вы победитель! Какой подарок, я еще не знаю. Сейчас будем с вами определяться, но у нас их много разных. Что-нибудь да выберем. Летим дальше.

0: Реклама.
1: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
2: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru.

0: в Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского лова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». УГРН 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
10: Да никаких.
9: А вы переведите за ПВТБ одним кликом?
10: Перевожу.
9: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
10: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
9: Еще не перевели за ПВТБ? Тогда мы идем к вам.
1: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
11: Вас выселили. Выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
12: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями и пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
13: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Оказывается, день посиделок на кухне. Имейте это в виду, все-таки посиделочки на кухне – это более вечернее время, и поэтому праздник как раз может именно отметиться вечером. Но у нас с вами есть еще дела в следующем часе.
1: Хит FM. Реклама.
2: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
3: Кого?
2: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
3: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет.
4: ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на ДСК. ДСК1.ру и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на ДСК1.ру.
5: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду «Пауза20» на сайте тайрай.ру.

0: кольцу. Выбери свою дистанцию, ощути дух соревнований и получи памятную медаль. Участвовать можно с любым уровнем подготовки. Регистрация на сайте cyclinggrace.ru. 18+.
1: Телефон рекламной службы HIT FM. 8-499-579-7799.

0: пауза прямо сейчас на Хит FM в начале часа, 17 часов и 3 минуты в Москве. Там пианинка такая замечательная. Я ведь когда-то столько лет училась в музыкальной школе, как раз по классу фортепиано. Вот иногда слушаю пианино и думаю, ох, сейчас бы ничего не помню. Но не важно, не в этом дело. Главное, к музыке любовь, видимо, тогда мне вбили. Так вот, господа, The Pause, только что Алок и Дженнифер Лопес, буквально через мгновенье, просто еще расскажу, чем мы занимаемся в этом часе на этой неделе, как раз с 5 до 6. Мы с вами пополняем вашу карту «Тройка», а точнее играем в «Тройку» на повторе. Поэтому, если вы в Москве пользуетесь общественным транспортом, если вы планируете приехать в Москву и попользоваться общественным транспортом, если вы даже не планируете, ну так, ну «Тройка» есть, почему бы и нет тогда, да? Поэтому совсем скоро начнем. Вы будете пополнять свою карту транспортную особым образом, получать обратно вдвое больше. Наши победители будут там вообще интересный, как вы понимаете, подарок. В общем, совсем скоро начнем. Ваши мобильники наготове. Карты «Тройка», если не привязаны, наготове. Мы вас прокатим на общественном транспорте Москвы.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит FM.

0: Радио Хит ФМ. Спонсор игры ООО «Яндекс.Такси». Тройку можно быстро пополнять прямо в «Яндекс.Гоу». Добавьте карту в разделе «Транспорт», и она сохранится в аккаунте. Остаток всегда перед глазами, а для пополнения можно выбрать любую из привязанных банковских карт. Удобно. Все нужное для поездки в одном приложении «Яндекс.Гоу». 0+.
1: И мы с вами начинаем, господа, потому что именно в этом часе, вот 17.09, мы как раз будем заниматься тем, что пополнять вашу карту «Тройка». Да не просто так. В общем, смотрите, вы отправляете мне в течение этого часа, чем быстрее, тем лучше, скриншот вашего пополнения. Но сначала, конечно, пополняйте свою карту «Тройка» на какую-то сумму и делайте это через «Яндекс.Гоу». А заходите в приложение, кстати, если вдруг никто, ну, кто-то из вас не делал этого, заходите в приложение, там «Транспорт», туда «Пуньк», и там все становится понятно. И присылайте мне скрин удачного вашего пополнения в мессенджер «Макс» 925-007-107-4. Так вот, первые три скрина, соответственно, которые сделают именно так, и которые успеют быть первыми тремя, они наши победители. И им мы возвращаем сумму пополнения вашу, но только удвоенную. И уже, соответственно, вы ей распоряжаетесь по собственному желанию и решению. Итак, господа, жду от вас в наш мессенджер «Макс» скрины удачного пополнения. Отсчет 3, 2, 1. Поехали. В течение часа определимся с победителями.
0: Тройка на повторе на радио «Хит ФМ».

Вот видите, а этой песенке нет и 20 лет, лишь 18. Молодая какая. Empire of the Sun, только что на Hit FM, и это стопудовый хит. У нас так и есть, имеется еще и отдельным, соответственно, радио онлайн. Вы можете пройти на наш сайт hitfm.ru и там найти, или мобильное приложение радио Hit FM, тоже посмотреть, а главное послушать. У нас есть там тематические онлайн-станции. Слушайте, возвращайтесь обязательно, потому что здесь, ну, сами понимаете, тема одна, любимые треки Hit FM, плюс еще о погоде сейчас расскажу, плюс еще не забывайте, да, что мы сейчас пополняем вашу карту «Тройка». И присылаю, я жду скринов ваших, продолжаю ждать. Если вдруг что-то неправильно, я объясняю по ходу уже непосредственно. Ну и вот, и пополнение ваше в двойном размере вам возвращаем. Но это только...

0: победителям. А пока...
1: Погода на Хит-ФМ.
0: А пока вот, что у нас на завтра потепление 20 градусов, обещает нам Яндекс.Погоды. И это максимальные показатели, но при этом и ощущаться будет типа 18 или около того. Облачно с прояснениями, осадков завтра не ждем.
1: Реклама.
2: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
3: Кого?
2: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
3: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет.
4: ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на ДСК. .ру и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
5: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Есть вещи, которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
7: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
8: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
7: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
9: В Гиперленте и ОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
10: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
9: Гипервыгода в

0: соответствующей группой ЛСР. Проект на декларации на наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: домашние заготовки на зиму наиболее полезны, а какие по-настоящему опасны, рассказали российские ученые. В топ самых полезных продуктов вошла квашеная капуста. В ней содержатся молочно-кислые бактерии-пробиотики, которые улучшают микрофлору кишечника. Моченые яблоки – источник калия, железа и клетчатки, которые не только поддерживают работу сердца, но и помогают в профилактике анемии. Также к полезным заготовкам относят протертую смородину с сахаром. В таком виде она сохраняет максимум витамина С и полезна даже во время приема антибиотиков. Что же касается опасных закруток, то самые рискованные медики называют маринованные грибы, которые при негерметичной закатке способны выделять ботулотоксин – один из сильнейших ядов, вызывающий паралич мышц. А варенье, вопреки мифу о пользе, медики называют врагом поджелудочной. Две ложки могут содержать до 25 граммов сахара. И чтобы не вредить своему здоровью, эксперты рекомендуют сушить или замораживать грибы вместо консервации, а варенье есть редко и понемногу. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: HIT-FM.
1: Давайте-ка уже подводить итоги, потому что и время, и возможность все есть. Итак, в этом часе мы, а точнее вы, пополняли свою карту «Тройка». Вы же знаете, чем мы занимаемся, это «Тройка на повторе». Вы действительно пополняете свою карту «Тройка» на какую-то сумму. Делайте это через Яндекс.Гоу и присылайте мне скрин удачного вашего пополнения. Скрин, как обычно, в мессенджер «Макс» присылайте. Первые три человека, которые сделали это успешно, удачно, именно так, как мы просим, наши победители. Мы, конечно же, очень рады нашим сегодняшним победителям, а это две Елены и Денис. Именно в таком порядке. А прислали скрины, потому что если бы что, Денис бы мог, конечно, между двумя Еленами загадывать желание, но нет, вот именно в таком порядке. Я пыталась дозвониться до наших победителей хоть до кого-то, но все заняты, вечер, все заняты. Ну, конечно, как поговорить в эфире ни о чем, так все заняты. А как получить свои денежки обратно, так еще и в двойном размере. Именно это мы делаем для наших победителей. Вы пополняете свою карту «Тройка», а нашим победителям мы возвращаем деньгами сумму пополнения удвоенную. И сегодня еще раз поздравляю наших победителей. Елена, Денис. Ну, вы уже ощущаете свою победу. Это и здорово, и еще, так сказать, по-деловому, деловой подход. Вы не расстраивайтесь, господа, если сегодня что-то не успели, потому что завтра в это же время мы соберемся и таким же образом вашу карту «Тройка» прокачаем. Поэтому будьте внимательны и, конечно, играйте с нами.
0: Спонсор игры ООО «Яндекс.Такси». Пополняйте «Тройку» через Яндекс.Гоу. 0+. «Тройка» на повторе на радио «Хит-ФМ».

0: The Weeknd на Hit FM только что и Take My Breath. Дышится легко, хочу вам сказать. В Москве чудесно в эти дни, это правда, вот прям лето. Уверен, в вашем городе тоже все прекрасно. В общем, дополним летние дни и вечера летней хитовой музыкой. Нас с вами ждет полное погружение в музыку в следующие 4 часа. Все потому, что начинается большой релиз прямо сейчас. Хиты, новинки и премьеры, все это впереди. Еще раз делай дабл-трек, хиты без правил и чарт-спешл. Плюс... будем ловить везде хит уже в этом часе, поэтому ловите сигнал и не пропустите.
1: Реклама.
2: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
4: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
5: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
6: Да никаких.
5: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
6: Перевожу.
5: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
6: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
5: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
7: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
8: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
9: Я построю здесь новый мир.
8: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винг».
10: Реклама 18+.
11: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
12: Берем кредиты.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру.
14: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
15: «Джили Сити Рэй». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Сити Рэй». Энергия.

0: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Это Селена Гомес на Hit FM и Love You Like a Love Song. Наш стопудовый хит. Это значит хит на все времена. Трек, который и через 10, и через 20, даже 30 лет буду слушать с удовольствием. Таких хитов у нас сотни. Все они собраны в онлайн-потоке стопудовый хит. Послушать его можно на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении.
1: Погода на Hit FM.
0: Яндекс.Погода сообщает нам, что в Москве сейчас ясно, плюс 14, по ощущениям.

0: Плюс 11. Ветер северный, дует со скоростью 2 метра в секунду. И влажность при этом 49%. Смотрим, что ночью, будущей ночью без осадков. Плюс 7. Завтра в городе плюс 20, плюс 21.
1: Реклама. Есть вещи, которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-mbarus.ru.
4: Пожалуйста, извините, можете нас сфотографировать?
5: Конечно. Вас на фоне Спасской башни, Василия Блаженного, ГУМа или моего дома.
6: Татарская, 35. Элитный дом рядом с Кремлем, с уникальной архитектурой и панорамными видами на историю. Коллекционное здание, ставшее новой достопримечательностью центра столицы. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Для того, чтобы улучшить качество сна, многие люди контролируют его с помощью различных трекеров. Однако, по словам американских ученых, именно показатели умных часов и колец усиливают тревогу и ухудшают качество сна. Все чаще медики встречают пациентов, которые принимают показатели трекеров за точную оценку своего сна. При этом активно игнорируют результаты медицинских обследований, которые могут говорить об обратном. Особенно врачи критикуют так называемый балл качества сна, ведь в науке нет такого понятия. Помните, что трекеры оценивают сон косвенно. И для того, чтобы действительно нормализовать сон, медики рекомендуют обеспечить в спальне комфортные условия – прохладу, темноту и тишину. И не забывайте пребывать под ярким светом утром, поскольку это помогает регулировать циркадные ритмы организма. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит FM в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

Это большой релиз на Hit FM, и это Джоэл Кори с работой Whisper. Ай-яй-яй, мы готовимся ловить везде хит. Очень прикольная штука. Поймали и супер подарки получили. От косметики и парфюмерии до модной одежды, от вкусных деликатесов до поездок на такси. После сигнала кидайте в мессенджер Макс слово «Везде хит». Номер плюс 7-925-007-1074. После сигнала он прозвучит скоро. Повезет тому, чье сообщение придет восьмым, потому что сегодня восьмое число.

0: 24. И пусть тебе повезет. Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
2: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
6: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или окей от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел.
10: Это не дело.
11: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
15: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
16: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
17: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
18: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
19: В этом весь ты.
18: И в этом весь ты. Т-банк.
20: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
21: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
22: Капсикам.
21: Маме скрутила шею весной.
22: Капсикам.
21: Плечо подмывает у сына порой.
22: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
21: Капсикам. И боль на удалении.
22: Капсикам. Моя сила в движении.
23: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: Везде хит. Везде хит. На радио Хит ФМ.
1: Везде хит. Это когда мы заваливаем вас самыми лучшими, самыми крутыми подарками. Всегда что-то нужное и полезное. После сигнала нужно было отправить слово «Везде хит» в мессенджер «Макс». Сегодня победит 8-е по счету сообщение. Его, кстати, отправил Алексей из Московской области. Алексей появляется в прямом эфире. Алексей, здравствуйте. Добрый вечер.
2: Здравствуй, здравствуй, Радио Хит.
1: Да, здравствуйте. Ну что, Алексей, вы прямо здесь и прямо сейчас получаете у нас «Везде хит» на, внимание, ювелирное украшение. А значит, благодаря Радио Хит ФМ вы сможете выбрать стильные и красивые украшения в одном из известных ювелирных магазинов и подарить их, например, своей любимой девушке, либо себе что-то выбрать. Вот такая вот история приятная. Друзья, «Везде хит» на Хит ФМ в любое время. Ловите сигнал, пишите нам в «Макс» и забирайте свои самые крутые подарки.
0: Хит FM. Реклама.
3: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
4: Кого?
3: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
4: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на ДСК1.ру и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на ДСК1.ру.
5: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше

0: среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
1: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
2: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
3: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru. Мобискар.

0: Застройщик группа ЛСР. Проектные декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799. HIT-FM.

путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Узнайте свою страну и расскажите о родном крае в проекте «Знать, любить, гордиться». Главный приз – путешествие по России. Реализуется в рамках танцпроекта «Молодежь и дети».

путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Узнайте больше о родном крае с проектом «Знать, любить, гордиться». Открывайте места и создавайте маршруты. Приз «Путешествие по России» реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Подробнее на знатьлюбитьгордиться.рф. В Москве 7 часов вечера.

Hit FM. 19.07 в Москве. Топик на Hit FM только что. И Lucky Ones. Lucky Ones. Счастливчики. Это те люди, которые сегодня поймали везде хит. Получили самые разные подарки. От аксессуаров для отдыха до новинок электроники. От пиццы до ювелирных украшений. Мы поздравляем вас еще раз. Да, и фанфары, аплодисменты, конечно. Уверен, друзья, у вас тоже все получится, поэтому внимательно следите за эфиром и не пропустите сигнал. Везде хит, только на Hit FM. А мы продолжаем большой релиз. Полное погружение в музыку в этом часе. Дабл трек. Чарт спешл.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
3: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
4: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты.

0: ОТ-банк.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АОТ-банк.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: Кэш-можу.

0: ВБ-банк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Порто Пятти в ассортименте 400 граммов 89 рублей 99 копеек с 3 по 9 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО ЦНФС. УГРН 1-227-700-098-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО Сбербанка. Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО Сбербанк 0+.
5: Телефон рекламной службы HIT FM 8-499-579-7799.

Стопудовий хіт на радіо Хіт FM. Год 2018. Келвін Харріс і Дуа Ліпа.

0: Келвин Харрис и Дуа Липа на Hit FM. Только что One Kiss. И почему только один кисс? Что за ограничение? Мы против каких-то лимитов. Мы за полный безлимит. Это касается и музыки. Если вы искали самую хитовую, популярную, трендовую мировую музыку, считайте, вы ее нашли здесь на Hit FM, на самом хитовом радио. В ближайшие минуты в нашей компании группа Imagine Dragons, песня Follow You. Но чуть раньше Мадонна и Мартин Гаррикс, суперхит Bizarre.
1: Погода на
0: Хит FM. Яндекс.Погода сообщает нам, что в Москве сейчас ясно, плюс 14, по ощущениям плюс 11. Ветер западный, дует со скоростью 2 метра в секунду и влажность 48%. Смотрим, что ночью. Ночью плюс 7, без осадков, завтра тоже без дождей и плюс 21.
1: Реклама. Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-mbrus.ru.
2: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
3: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
2: Гипервыгода в каждой покупке.
3: Все подробности на lenta.com.
1: Радио Хит ФМ представляет «Тройка на повторе». С 7 по 11 сентября слушай Радио Хит ФМ. С 5 до 6 вечера по Москве по сигналу ведущей пополняй тройку в Яндекс.Гоу и получи вдвое больше. Пополнил на 1000, получил 2. «Тройка на повторе» на Радио Хит ФМ. Подробнее на hitfm.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Такси». Пополнять тройку в Яндекс.Гоу удобно. Карта сохраняется в аккаунте. Остаток всегда перед глазами, а пополнить ее можно с любой привязанной карты. 12+.
4: Все говорят, лето закончилось. А у нас новый сезон завтраков на набережной, пикников у реки, пробежек в парке и водных прогулок.
5: Остров Аддонстрой. Курортный центр столицы на Москве-реке. Живите там, где лето не заканчивается. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
7: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
6: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
8: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799. Hit FM.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Хит Ньюс. Гаджеты. Смартфоны в последнее время отличаются довольно надежной конструкцией и выходят из строя достаточно редко. Одной из самых распространенных проблем считается поломка разъема для зарядки. К счастью, для этого не всегда необходим настоящий ремонт с разборкой устройства. Специалисты по ремонту гаджетов не так давно рассказали, что дело может быть в загрязненном разъеме. Порт просто забивается мелким мусором, ворсинками и пылью, после чего все утрамбовывается и штекер зарядки уже не удерживается в корпусе должным образом, а иногда даже выталкивается. Эксперты посоветовали попробовать аккуратно прочистить разъем тонкой деревянной зубочисткой, исключая использование металлических инструментов. Вполне возможно, так получится избежать дорогостоящего ремонта. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Это большой релиз на Hit FM и полное погружение в музыку. Впереди обещанный дабл-трек. Уникальная возможность поймать подряд две песни одной звезды. «Звезда родилась». Помните такой фильм, да? Брэдли Купер, Леди Гага, ну, я бы сказал, шикарная Леди Гага на экране. Талантливый человек, он талантлив во всем. Это про нее. И актриса, и певица, и герой вечера в разделе «Дабл-трек» Леди Гага. Впереди два ее суперхита. Первый записан вместе с Бруно Марсом, называется «Die with a Smile». И песня под номером 2. «Телефон» — это Леди Гага и Бейонсе.

0: английского лома. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». УГРН 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали дом.ру.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
0: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
3: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на ЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
4: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитные карты. АО Альфа-банк.
5: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
6: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
7: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
8: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
0: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: У меня дело выгорело.
10: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
13: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Дэвид Гетта, Алессо и Мэдисон Лав на Hit FM. Never going home tonight. А впереди Алок и Калид, которые за неделю потеряли две позиции в главном хитовом чарте и опустились на 10-ю строчку. Вас устраивает такое положение дел? Видимо, не особо, не особо. Поэтому давайте проголосуем, давайте поддержим ребят. Это можно сделать на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. Хорошо, что время есть еще до подведения итогов этой недели, несколько дней. Поэтому заходите и голосуйте за трек Dive Into Me, Алок и Калид. Эту самую песню мы встретим здесь на самом хитовом радио через пару минут.
1: Hit FM. Реклама.
2: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
3: Кого?
2: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
3: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет.
4: О, специализированный застройщик Юго-Запад столицы. Проект медиаклассы на ДСК1.ру и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на ДСК1.ру.
5: Центр управления «Мы дома».
6: Ого! Откуда это небесное тело?
5: Из нашего фитнес-центра.
6: А этот маленький спутник?
7: Из нашей школы.
6: Ну что, приземлимся дома или выйдем в открытый космос?
7: Мы за ресторан.
6: Тогда начинаю отсчет. 10,
8: космический 9, центр Москвы, 8, где атмосфера пригодна для неземной жизни. Начало. Дом Вселенная на Пресне. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

0: Hit FM. Нептуника на Hit FM только что и What If? Что если нам провести хиты без правил в этом часе? Ну, будет хорошо, будет прикольно, потому что в итоге отберем новинку для эфира.
1: Хиты без правил.
2: Хиты без правил.
0: Стартует музыкальный баттл, в котором примут участие лучшие свежие треки, их два. И сразятся они в этом часе за попадание в наш плейлист. Решайте, кому в итоге отдать победу. Заходите в группу Hit FM ВКонтакте для того, чтобы проголосовать. Под номером один с нами сегодня Kimo Sounds и новая песня Unfair Season. Kimo Sounds под номером один, под номером два. Майли Сайрус и ее новая песня «Buzz Persuades».

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
4: «Пятерочка» доставляет.
5: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
6: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
7: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
8: Вы владелец бизнеса.
9: А значит, работаете за...
10: Троих.
11: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
13: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
14: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
15: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
16: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения «Ашан». Покупайте форель слабосоленую «Ашан Красная Птица» филе-кусок всего за 379,99 до

0: 15 сентября. Праздник начинается с Ашан.
1: Успешные представительницы женского бизнес-сообщества в эфире радио Хит FM. В среду в 15:00 по Москве. Гость программы Диляра Будковская, директор продукта.

0: 18.00 на радио Хит FM. 12+.
1: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
2: Погнали!
1: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы Хит FM. 8-499-579-7799.

0: правил.
1: Хиты без правил на Hit FM, финал. Две новинки из хит-парадов мира и только одно свободное место в нашем эфире. Нужно решить, какой из двух в итоге отдать победу. Поэтому милости просим в нашу официальную группу ВКонтакте. Заходите и голосуйте. Времени остается не так много, минут 15 от силы, поэтому успейте проголосовать и успейте внести свой вклад. Под номером один с нами сегодня Kimo Sounds и трек Unfair Season. Kimo Sounds номер один. Под номером два Miley Cyrus и новинка Bass Persuades.

0: 20:20, время московское, продолжение следует.
1: Хиты без правил. Погода на Хит-ФМ.
0: Яндекс.Погода сообщает нам, что в Москве сейчас ясно, плюс 12, по ощущениям плюс 10. Ветер северный дует со скоростью 1 метр в секунду. И влажность при этом 60%. Смотрим, что ночью, будущей ночью плюс 7, без осадков. Завтра в городе плюс 21.
1: Реклама.
2: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-embarus.ru.
3: Представьте, ваш ребенок закрывает глаза, засыпает и прозревает. Буквально так лечат зрение в Ясном Взоре. Инновационная, нетравматичная, радиоволновая и лазерная хирургия в медикаментозном сне. И ваш малыш бегает и читает без очков уже на следующий день после операции. Это не чудо, это современная детская офтальмохирургия.
4: Чтоб глаза смотрели дружно в Ясный Взор, ребенку нужно.
5: Имеется противопоказание, необходима консультация со специалистом.
6: Новый выпуск журнала Psychologist. Уволиться нельзя остаться. Вместе с приглашенным главным редактором Анной Хилькевич говорим об эмоциях в коллективе, повышении зарплаты, о балансе карьеры и личной жизни. Новый номер уже в продаже.
7: 16+. Панорама 360. Самая высокая смотровая площадка в Европе на 89 этаже представляет. Цена ниже, эмоций больше. Билеты от 1000 рублей. Все подробности на сайте pnr360.ru.
8: А что, если 70 лет истории Лужников оживут прямо на ваших глазах? С 11 по 13 сентября большая спортивная арена станет огромным экраном. На ее фасаде появятся спортивные победы, концерты и события, которые стали частью Лужников. Фестиваль мэппинга «Сила вместе». 70 легендарных лет, тысячи историй, один фасад. 11, 12 и 13 сентября в Лужниках. Вход свободный. Категория 0+.
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: пищу, то это могут быть сигналы организма о возможных дефицитах нутриентов или о нарушениях состояния здоровья. Допустим, когда вас тянет к сладкому, то это может быть связано с дефицитом магния или хрома, поскольку эти минералы участвуют в работе центров удовольствия мозга. А тяга к соленым продуктам – это результат стресса, истощения функций надпочечников или потери натрия при физической активности. По словам столичных медиков, чтобы исправить влечение к потреблению определенных продуктов, необходимо начать питаться полноценно, включив в ваш рацион разнообразную клетчатку, пробиотики и пребиотики, которые улучшают работу кишечника, и как результат все это положительно скажется на вашем здоровье. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: без правил.
1: Хиты без правил на Hit FM финал. Две новые песни из хит-парадов мира, и только одна вакансия в трек-листе. Победит тот свежак, который заручится максимальной поддержкой с вашей стороны. Уже очень скоро мы с вами узнаем, в чью пользу пришло большее количество сообщений. Хотя каких сообщений? Голосов пришло, да. Максимальное количество в нашу официальную группу ВКонтакте. Дождитесь, не пропустите. Но перед этим давайте еще раз прослушаем фрагменты новых песен. Первая называется «Unfair Season». Это Kimo Sound. This is just an unfair season. It's not the story of my life. Kimo Sound и Unfair Season под номером 1, под номером 2. Miley Cyrus и трек Best Persuades.

0: Ну что, кто кого? Kimmel Sounds либо Miley Cyrus? Других вариантов просто не существует. Давайте посмотрим в группу Hit FM ВК для того, чтобы ответить на все волнующие вопросы. Итак, с разницей в... секундочку, с разницей в 17 голосов. Сегодня во вторник, 8 сентября, в нашем музыкальном сражении побеждает невероятная Miley Cyrus. Best Persuades. Так называется ее новая песня. И очень круто, что именно она сегодня победила. И дальше мы эту самую песню послушаем целиком.
1: Хиты без правил. Хиты без правил.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
9: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.
10: Бархатный сезон в разгаре. Биохимия 13 всего за 1690 рублей в гемотест. Сладкие скидки каждый месяц. Акция действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
12: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
13: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
14: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
15: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Это Софи Такер на Хит ФМ и Барселона. На этой неделе, внимание-внимание, с 5 до 6 вечера по Москве участвуйте в игре «Тройка на повторе» на радио Хит ФМ. По сигналу Калашниковой пополняйте карту «Тройка» и получайте вдвое больше. Например, пополнил на 1000, получил 2. Круто! Подробнее на hitfm.ru.
1: Хит ФМ.

Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовой

0: Всем привет! Это большой релиз и полное погружение в музыку. Как всегда, после 9 вечера по Москве специальный хит-парад. Тут мы мониторим чарты других стран, каждый вечер новая страна. Сегодня Ирландия, друзья. Добро пожаловать! Давайте посмотрим, кто у них там в топах музыкальных. Начнем с 25-й строчки. Песня «Self-Aware» от Temper City.
1: Чарт-спешл.

0: Реклама.
1: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
2: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Hit Woman Club. Успешные представительницы женского бизнес-сообщества в эфире радио Hit FM. В среду в 15:00 по Москве. Гость программы Диляра Будковская, директор продукта МТС.

0: из разговоров. Hit Woman Club. В среду в 15.00 на радио Hit FM. 12+.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Это большой релиз на Hit FM 21.16. В Москве у нас чарт спешл и лучшее из хит-парада Ирландии. Надо признать, что ирландский чарт одним из первых принял в свои ряды трек Talk to You от проекта Another. Когда остальные лишь присматривались, прислушивались в Ирландии, поняли сразу, что нужно брать. Вот и взяли. С тех пор трек держится в топе на 21 месте на этой неделе. Talk to You, Another. Chart Special.

0: Погода на Хит FM.
1: Яндекс Погода сообщает нам, что в Москве сейчас ясно, плюс 12, по ощущениям плюс 10. Ветер северный дует со скоростью 1 метр в секунду и влажность при этом 60%. Смотрим, что ночью, будущей ночью без осадков, плюс 7. Завтра днем плюс 20, местами до плюс 21.
0: Реклама. А ты уже спланировал 20 сентября?

0: Гарант.рф при поддержке Радио Хит ФМ. Категория мероприятия 0+.
1: Телефон рекламной службы Хит ФМ 8 499 579 7799.

Привычка засыпать под телевизор успела стать одним из мостов между поколениями, но, как оказалось, она не совсем полезна, даже если вам кажется, что вы спите достаточно. По мнению российских сомнологов, качество сна при засыпании у экрана заметно

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе к прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: При этом важно, чтобы у этих мелодий не было перепадов по громкости или кульминации, которые могут помешать здоровому сну. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Hit FM.
2: Hit News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: FM. Сегодня в рамках специального хит-парада мы с вами погружаемся в чарт Ирландии. Поднимаемся все выше и выше. На очереди шестая строка. Тут песня, которая вышла в 2025 году. То есть не совсем она новая, не совсем свежая, но в топ музыкальный попала только сейчас. И все из-за фильма, про нового фильма, все из-за, вернее, фильма про Человека-паука, где песня стала саундтреком. Итак, называется она «Loser», Tame Impala, номер 6, Ирландия.
1: Chart Special.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
3: ООО «Яндекс 360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
4: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
7: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
8: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения «Ашан». Покупайте сыр со вкусом топленого молока «Ашан. Красная птица» всего за 79,99 до 13 сентября. Праздник начинается с «Ашан».
9: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
10: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
11: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 200 38 38. 8 800 200 38.

0: 8.38. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.
2: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

Это большой релиз на Hit FM, специальный хит-парад и мониторинг чарта Ирландии. Надо сказать, что этого американского исполнителя в Ирландии очень уважают и любят. Как только он выпускает песню, она сразу же попадает в местные хит-парады. Мы тоже его уважаем, ему респектуем регулярно. Это Сомбар, песня My Body Isn't Ready, Ирландия номер 3. Слушаем далее Сомбра, и на этом финале чарт-спешл, большой релиз, и прощаемся с вами до завтра. Chart special.

Хит Ньюс. Окружающая среда. Любители кофе и других горячих напитков на вынос считают, что одноразовые бумажные стаканы являются безопасными и экологичными. Однако

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: От протекания, причем как стаканы с полиэтиленовым слоем, так и их более экологичные биоразлагаемые альтернативы. Выяснилось, что и те, и другие образцы выделяли миллионы частиц микропластика в напиток под воздействием высоких температур. Причем в экостаканах наблюдалось в два раза больше таких наночастиц. Исходя из этого, ученые предложили использовать более безопасные для человеческого организма материалы. А пока можно просить наливать напитки в многоразовую посуду. Многие заведения общепита уже делают это. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Hit FM.
2: Hit News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Один пишет истории, другой в них попадает. Теплая комедия о дружбе в духе 1+1. В главных ролях Егор Корешков, Давид Сократян и Аня Чиповская. В кино с 10 сентября. 16+.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
6: Капсикам.
5: Маме скрутила шею весной.
6: Капсикам.
5: Плечо поднывает у сына порой.
6: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
5: Капсикам. И боль на удалении.
6: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
8: Телефон рекламной службы HIT FM 8-499-579-7799.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе к прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: В том, что во время кормления птиц у человека повышается интерес и ощущение смысла от того, что он не только помогает пернатым, но и вносит вклад в науку, что в конечном итоге приносит радость и спокойствие. Эксперты также отмечают, что столь простое и доступное занятие может стать недорогим способом для поддержки психического здоровья. Именно поэтому исследователи советуют не относиться к кормушке как к мелочи. Регулярное наблюдение за птицами дает ощущение ритма и связи с живым миром, которого часто не хватает жителям города. При этом не забывайте, что кормить птиц нужно правильно, подходящим кормом и содержа кормушки в чистоте, чтобы не навредить пернатым. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
2: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Джей Годжа, Джейсон Дерула и Мелоди. Мичико.
1: Второе место.
0: Tempo City. Self Aware.
1: Первое место.
0: Хьюгель. Moving to the Sun.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Конечно, можем.
5: Беспроцентный лимит на все. Можем?
4: Конечно, можем.
5: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
4: Конечно, можем.
5: И кэшбэк 5% можем?
4: Конечно, можем.
5: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно конечно, просто так.
4: Конечно, можем.
5: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
7: Капсикам.
6: Маме скрутила шею весной.
7: Капсикам.
6: Плечо подмывает у сына порой.
7: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
6: Капсикам. И боль на удалении.
7: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
9: Погнали!
8: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
10: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
11: Телеканал ЧЕ предупреждает. Влад Чижов очень вредит преступникам, мошенникам и прочим негодяям.
12: Влад, ну ты опять начинаешь.
11: Да. Новый сезон реалити-расследования «Влад решает». Сегодня в 22.30 на ЧЕ для лиц старше 16 лет.
13: Один пишет истории, другой в них попадает. Теплая комедия о дружбе в духе «Один плюс один». В главных ролях Егор Корешков, Давид Сократян и Аня Чиповская. В кино с 10 сентября. 16
3: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.
1: Как живые существа. Сначала детям было очень интересно, однако после более долгого взаимодействия они стали называть плюшевых странными и непонятными, и даже начали их дразнить. Все из-за несовершенства алгоритмов, а это может негативно повлиять на психику детей. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
2: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

хит на радио Хит ФМ. Обнови гардероб, угостись сладким, устрой себе праздник. Везде хит, везде хит. Каждый будний день на радио Хит ФМ. День подарков. Подробности на hitfm.ru.

Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

Hit News. Тренды. Частые посетители сайтов знакомств отмечают, что на этих ресурсах непросто найти действительно подходящего для отношений человека. При этом, по данным недавнего исследования международной команды психологов, такие ресурсы могут формировать самую настоящую романтическую зависимость. Все дело в рекомендательных алгоритмах, которые работают по принципу игровых автоматов, показывающих случайный контент. Новые лайки и публикации провоцируют всплеск дофамина, что может лишать сна и активизировать состояние тревожности. Эксперты посоветовали при возникновении признаков цифровой зависимости удалять такие приложения со своих гаджетов, чтобы вернуть фокус внимания на собственную жизнь. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Hit FM. Hit News. Больше новостей на hitfm.ru.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: дискографии главного хитового чарта на Радио Хит ФМ. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Диджей Годжа, Джейсон Дерула и Мелоди. Мичико.
1: Второе место.
2: Темпа Сити, Self-Aware.
1: Первое место.
2: Хьюгель, Moving to the Sun.
0: Двигай хиты на сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд. Слушай итоги главного хитового чарта каждую субботу в 6 вечера. Повтор в воскресенье в 12 дня.
3: Реклама.
4: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
5: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799.